Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Жаркие летние цены на мебель в Стройландии. Прихожая Брауни по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур Адель 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
11: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: Потому

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
0: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060 98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, дратути, D-комьюнити. Ура, вчера не было футбола, и сегодня мы выспалачи. И как пел великий Винни-Пух, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да, мы пришли к тебе через радиоприемники, так что готов завтрак, а мы начинаем. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о-о-о, Мэри Укуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Несмотря на то, что оделась не по погоде, как ты говоришь.
0: Но, знаешь, в таких коротких шортах мне не нравится то, что вижу.
1: Нет, у меня вообще вопрос есть. Извините, а нормальное лето выйдет погулять? Судя по прогнозу, на 10 дней где-то примерно зарядили дожди в Москве.
0: Oh,
1: и не
0: God.
1: Только в Москве.
0: Это как Eminem говорит, да? Где real slim shady? Please stand up. Лето, давай, stand up.
1: А мне это не подходит, как бы. Мне нужно поддерживать сочинский загар, сам понимаешь. Я как это в дождь буду делать?
0: Ну, кстати, я заметил, твой загар немного лежит. Вот. Немного. Ну, немного я заметил, кстати, этот раз.
1: О, для меня очень много, Сай.
0: Ты на меня посмотри сначала.
1: А потом сравнивай.
0: Конечно.
1: Просто ждешь это лето, ждешь. А оно такое, на тебе град, на тебе дождь, прикинь, на тебе куртку надень.
0: А уже июль. It's unbelievable. Ну, поэтому, ребят, вот каждый день делайте так, чтобы, ну, каждый день был в счет. Ну, что-то запомнило, зато лето как-то быстро вообще идет.
1: Очень быстро идет. И вообще мне нравится этот мем, почему никто не следует моему сценарию жизни. Я для кого его писал? Я для кого придумывала, как будет проходить мое лето, а оно мне такую подставу.
0: Как нам стоики говорят, и учение стоиков, мы-то планируем, пишем план, а у жизни-то другой.
1: Да, у нас тоже есть стоицизм в русской композиции. У природы нет плохой погоды.
0: Да. Так что даже градом радуемся. Ой, типа как фрикаделки, да, с неба падают.
1: Мало они похожи на фрикадельки.
0: Ну, надо все же перевести в позитив.
1: Сразу видно, человек фрикадельку не ел в своей жизни.
0: Да, видно, что не ел. Но в любом случае, то есть любую ситуацию надо перевести в позитив.
1: Что мне снег, что мне зной, когда разбудильники со мной. И с тобой, конечно. Заказываю пробушку. Это песня детская, не слышал?
0: А, это новый трек Эминема?
1: Ну,
0: неплохой рэп, кстати.
1: Да,
0: что ни зной, то ни иной. Разбудилники со мной.
1: В любом случае, при любой погоде, заказывай себе пробушку. Сделать это можно в группе ВКонтакте, напомним, под последним постом. И в наших мессенджерах. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить.
0: Настроение.
1: Нормальную погоду, может?
0: Да, и погода нормальная, и отличное настроение. Хотим с тобой поделиться. Мы же выспались, мы же выспалачи. Вчера не было футбола, а сегодня Марокко и Франция рубится.
1: Вот, я буду смотреть.
0: Ой, с удовольствием завтра не выспимся. Через одну песню начнем пробушку. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я настоящий брат от другой мамы, Саймон Черный Перец, в отличие от искусственного интеллекта.
1: Нефанерный, настоящий.
2: Нефанерный. Господи, что он творит? Ты же видела видос с Эрлингом Холланда? Где он сидел, там ел, полным ртом чавкал.
1: Да,
2: оказывается, это ИИ.
1: Угу.
2: Они полностью взяли видос из Японии. То есть там какой-то чувак там
1: снимал. Чувак, да, ел, посмотрелся в зеркало, испугался себя. И потом,
2: да?
1: Потом подставили лицо Холланда.
2: Да, все поверили вообще. Причем так естественно все. Ребят, куда мы катимся?
1: Нам можно поверить. Мы с помощью искусственного интеллекта сейчас отправим первую пробушку на сегодня. Мы, как всегда, рандомно выбираем города, в которые она отправится. И запускаем прямо сейчас наш DE.
2: Да, вместо нас, видишь. Верьте, это сейчас не мы работаем, да?
1: Ну, что там?
2: Оренбург!
1: Именно Оренбург!
2: Да, я, кстати, там ни разу не был. Как-нибудь надо доехать вообще. Оренбург! Let's go! Включи тусовку!

0: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, Ивана Громова из Красногорска, главного фаната Диего Симеоне. Все правильно я говорю?
1: Да, это, кстати, он, это же игрок Аргентины.
0: Vamos Atlético Madrid пишет.
1: Да, а Диего Симеоне, да, он же игрок, да, из Аргентины же, да? Диего Симеоне. Или...
0: Ты меня спрашиваешь?
1: Или испанец, Диего Симеоне.
0: Ну, спроси Артема, который написал это сообщение.
1: Он разве не на пенсии сейчас, Диего Симеоне?
0: А потом выясним.
1: Да,
0: пока
1: выясним.
0: Про бушку.
1: А мы кого будем-то, Диего?
0: Нет, Иван из Красногорска.
1: А, Иван вместе с Диего будем. Окей, поехали.

0: Диего Симон, да, бывший игрок сборной Аргентины. Да, кстати, чувак раньше рубил вообще не по-детски. Ну что ж, у нас есть отметка в мессенджере. Вот, ее зовут Надя. Она просто хочет всем пожелать доброго утра.
1: Никто Надю еще отметкой не называл. У нас есть отметка, ее зовут Надя.
0: Так, вот так у меня мысли работают. Параллельно, вот две мысли. То есть, а на самом деле она отметилась у нас в мессенджере. Да, всех желает доброго утра. И чтобы все наслаждались. Даже наслаждались. Если они будут у вас в городе.
1: Давайте учиться наслаждаться дождями.
0: Конечно, радуемся. У природы же не бывает плохой погоды. Обожаю этот сэмпл.
1: Ртом ты исполняешь потрясающе.
0: Я потом тебе покажу. Я, кстати, сделал бит с этим сэмплом.
1: Вау.
0: Да, у меня даже есть трек. Ну что ж, потом как-нибудь покажу. А кого сейчас разбудили?
1: Надю, отметку.
2: Окей, отметку.

0: Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2.
1: А если ты не расслышал, Катя это сделает на бис.
0: 8-495-956-101-2.
1: Yeah! Бодрого утро, everybody! Или дня, где ты бы не находился, страна же большая. Ну, это шоу «Разбудилники». Включи...

0: на радио DFM.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Хеллоушки, ди-курорт. Если с утра встал и сразу устал, заряжайся с помощью Power Bank Show. Разбудильники. Она умеет заряжаться от солнечных лучей через кружку кофе. Катя Бодрова.
3: Ничто его так не бодрит, как чашечка пуэрчика. Диджей Саймон.
2: Оу, еа. Играем в фейканутые, где родились блюда папардели, хренаделле и буррито по-бурятски.
3: Завтракали такие.
2: Ну.
3: А сегодня кое-что другое будем генерить совместно с Александром из Барнаула. Саша, привет.
4: Привет.
2: На связи Барнаул!
3: Вот так мы тебя встречаем сегодня. Ну что, сегодня матч, кто у нас там, Испания-Марокко?
2: Франция-Марокко.
3: Ой, Испания, простите. Франция-Марокко. Будешь смотреть, Саш?
4: Ну, обязательно.
3: Ты за кого болеешь? Я за Францию.
2: Я за обеих. А ты за кого?
4: Наверное, больше за Марокко.
2: Ну, да. Кстати, Марокко ни разу не побеждала. Вот почему. Я даже чуть-чуть склонен в их сторону, чуть больше. Но, блин, я тоже за Францию болею.
3: Ну, какое комфортное сегодня время. Ой. Наконец-то, 10 вечера, еще можно вытерпеть вот это время. Что хотел сказать?
2: Не, ну, в любом случае, если даже до пенальти, я уверен, что к часу мы спать ложимся.
3: Да, ну, просто тандем Алиса и Мбаппе просто потрясающий. Я надеюсь, ребята справятся.
2: Ну, Марокко — это не проходной двор.
3: Ну, как-то орал у меня в сторис. Марокко!
2: Марокко! Ладно, отлично, вот это уже о футболе. Теперь давай поиграем уже не в мяч, а, наверное...
3: Да, в игру. Выканута она называется. И сегодня, ребята, я подумала, давайте напридумываем несуществующие месяца года. Что ты смотришь?
2: Понапридумываем. Вообще, русский язык, обожаю тебя. Понапридумывать. What?
3: Месяца года. Ребят, у нас на это одна минута. Будем делать это по очереди. Uh-huh. На ком таймер зазвенит, тот продул. С кого начнем?
2: Мы начнем с тебя. Uh-huh. А как зовут нашего уважаемого?
3: Александр.
2: Александр. Значит, Катя начинает. Ladies first, Александр. А потом я закругляю круг.
3: Ну, давайте. Начнем. Шашлангуст.
2: О, блин, вот такой месяц нам всем, да, бой, да?
3: Да.
2: Да уж, Александр.
4: Жаркий.
3: Месяц жаркий.
2: А, просто жаркий, да? А у меня будет апрель лепит.
3: Лепит?
2: Да, ну он лепит, вот что-то лепит. Апрель лепит.
3: Вот дети очень любят этот месяц. Каникюнь.
2: Каникюн.
3: Ну или каникулькюнь.
2: А, каникюл, да? Каникюн.
3: Ну ты понял это слово каникулы.
2: Каникулы и июнь, да?
3: Да.
2: А, понял, окей, мне нравится. Александр.
4: Декабрь Юст.
2: Прикольно.
3: Звучит как имя такое суровое, чье-то.
2: А я думал, как имя аристократа.
3: Декабрь Юст, нам нужно поговорить.
2: Декабрь Юст выходит как аристократ, понимаешь? А у меня будет, что это, сентябрюха.
3: Братуха, наступила сентябрюха.
2: Сентябрюха.
3: Авральчик. Вот такой месяц, когда
2: Авральчик?
3: Слишком много работы.
2: Это месяц, который врет? Ой, все.
3: Это аврал. А. Навалилась работа когда.
2: Вот и туда меня и затащила с тобой.
3: Да, я продула. Куда деваться?
2: А, нет, тут другой звук.
3: Да можно и аплодисменты. Проигрывать тоже нужно красиво.
2: Это звук Александра.
3: Саш, ты побеждаешь в игре «Фейканутые». Мы тебя с этим поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Victory! Если есть кому передать привет, у тебя будет шикарнее 7,5 секунд.
4: Всему Барнаулу передаю привет. Всем лучей, добра, солнца.
2: Коротко и ясно. Браво.
3: Спасибо, Саш. Барнаул включит тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя, Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
3: Реклама на
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные боги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
10: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
11: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Мамасы, мамаса, мамамакуса. Динарод, welcome. Мы здесь превращаем униние в тусовку. Это дофамин, повышающее шоу.
1: Разбудильники.
2: Напротив меня Мема Олисе. Катя Бодрова.
1: Мбаппе нашего эфира, диджей Саймон.
2: А ты понимаешь, что Мбаппе его же называют диктатором?
1: Диктатор эфира. Ну диктуй, что мне делать.
2: Сейчас Мемоскоп — хранилище пердозных предсказаний.
1: И сегодня Света расскажет, какой-то Мбаппе. Какая ты книга?
2: О, прикольно. Как всегда, начинает Овни. Окей. Овни. Я диктую же, Кат.
1: Поэтический сборник, а я не подчиняюсь. Сегодня у вас все рифмуется со словом «любовь». Морковь, вновь, свекровь.
2: И Багров.
1: Нет.
2: Бодров. Тоже нет?
1: Мягкий знак на конце должен быть. Любовь, морковь.
2: Окей. Свекровь.
1: Так я сказала свекровь. Зачем ты от меня?
2: Свекровь.
1: Забираешь.
2: Не придумывайся, что делать. Дальше тилцы.
1: Фантастика. Вы живете в мире иллюзий, где Роналду забил в матче с Испанией, а Аргентина проиграла Египту.
2: В таком мире я бы хотел жить, но не дано. Не дано. Дальше кто идет у нас?
1: Близнецы.
2: Конечно, близнецы, абсолютно.
1: Бизнес-книга. Сегодня вы про успешный успех. КПД этого дня выведен на максимум.
2: И раки.
1: Путеводитель вас тянет к новым местам и неожиданным маршрутам.
2: Львы.
1: Энциклопедия. Вы знаете ответы на любые вопросы. К чату GPT не ходи.
2: Девы.
1: Роман о любви. Вас захлестнут эмоции и вера в то, что любовь все-таки существует.
2: И она и есть морковь, да? Так, виси.
1: Учебник. Сегодня вы все объясняете четко, по пунктам и с закладками.
2: Дайте людям отдохнуть от учебы-то. Скорпионы.
1: Бестселлер. Сегодня вы на витрине, в твердой обложке, с автографом.
2: Стрелцы.
1: Семейная сага. Сегодня вы про воспоминания, корни и теплые главы с пледом.
2: Интересно, что за книга «Семейная осага»? Это вообще что? Козероги?
1: Сборник рассказов. У вас много сюжетов, и ни один не похож на предыдущий.
2: Дальше. Водолей.
1: Кулинарная книга. Вы про удовольствие, уют и давай еще одну главу, то есть порцию.
2: Кстати, а их еще покупают? Кулинарные книги? Ну, когда все спокойно залезаешь в интернет, и там у тебя все есть.
1: Ну, может быть, в этом что-то есть. Не находишь?
2: Понюхать, да, страницы, да?
1: Ну, а у кого-то, может быть, какая-то поколенческая книга от бабушки тебе досталась.
2: Понял.
1: Как приятно.
2: Ну, отсканируй и выложи.
1: Начинается.
2: Ладно, понял. Рыбы.
1: Приключенческий роман. Вы с первой страницы врываетесь в сюжет и не спрашиваете, кто главный герой. Спойлер, вы.
2: Так, кроме рыбы, что-то еще есть на завтрак?
1: На зе, например, да?
2: На змеенос.
1: Не сегодня.
2: What, ребята, не сегодня. Я постарался. Окей, это был Мемоскоп. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину, а починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ПО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула шай. Формула шай. Формула шай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай», где он погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Короче говоря, простым языком рассказывает нам про спорт, в котором играет, между прочим, Брэд Питт.
2: Ну что же, в воскресенье состоялся 9-й этап сезона «Формулы-1» в Англии на трассе «Силверстоун». Небольшой факт для новичков: в F1 исторические трассы обычно имеют название поворотов и прямых. То есть, кроме названия трассы, то есть повороты и прямые тоже имеют собственные названия. Вот, и тогда как на современных автодромах чаще всего используют номера для обозначения поворотов и прямых. Например, на трассе того же Silverstone есть прямая под названием Hamilton, то есть в честь семикратного чемпиона. А теперь, что интересного было? 175 тысяч человек увидели очень оригинальное предгоночное шоу, где все 20 гонщиков F1 и президент Международной автомобильной федерации сели в болиды, сделанные из известного детского конструктора на букву L.
1: Поняли.
2: Поняла, да? Каждый болид собрали из 20 тысяч деталей. Прикинь, максимальная скорость 25 километров в час.
1: Он ехал, этот болид?
2: Да, 25 целых, понимаешь, километров в час. Пилоты ехали. Словно пешком по трассе.
1: Не рассыпались?
2: Не рассыпались, но правда, по траве ехали, как и дети. Просто это такой угар. Зрители получили удовольствие. Я ржал от души. И получилась легодарная гонка.
1: Легодарная. Действительно, нет, все-таки мужчины такие дети. А поехали на ле.
2: Да, на ле. И поехали на ле, да. Го на ле, да.
1: Я хочу это видеть, а фотки есть?
2: О, кстати, у нас в мессенджере Радио ДФМ они уже выложили. Да, уже выложили. Это просто ор. Ор выше крыши вообще. Ну что ж, теперь к основной гонке. Но прежде напоминаю, что у нас свой мини-чемпионат в коллективе. Катя болеет за Шарля Леклера.
1: Леклера, да, эклерчик.
2: Да, она мой. Его эклер называет.
1: Ласково.
2: Да. Вот. Я, кстати, тоже за него болею, но раз Катя забрала, я Кате отдаю. Так, наш линейный продюсер Настя болеет за действующего чемпиона Ландо Норриса. А наш рукорежиссер Андрей болеет за Кими Антонелли.
1: Молоденького самого.
2: Да, 19 лет, ему скоро исполнится. Он, кстати, ехал на победу в воскресенье, вот, но его тачка снова крякнула, вот, и очки, к сожалению, не набрал, вот. А я болею за Льюиса Хэмилтона. Вот так вот, то есть у нас такой мини-чемпионат. А теперь, кстати, надо сейчас найти музыку для этот, как называется, для подиума, да? У нас же подиум же под трека же идет, правильно?
1: Ну, насколько я понимаю, всегда, да, гонщики выходят именно под эту композицию в реальной жизни. Да?
2: Да.
1: По окончании гонок.
2: Да. Ну ладно, я музыку не нашел, так что обойдемся. А может, я сейчас найду? А может, не найду? Ладно, не нашел. Все, погнали. Не он? Не он.
1: Да ладно,
2: все,
1: давай уже.
2: Без музыки, да.
1: Без фанфар.
2: Без фанфар, да. Окей. А, нет, с фанфар можно, кстати, почему бы и нет, Катя.
1: Вот.
2: На третьем месте Льюис Хэмилтон. На втором месте Джордж Рассел. На первом месте Шарль Леклер.
1: Я знал, я верил в тебя. Вот как женщина мотивирует. Мужчин побеждать.
2: Шарль пять гонок подряд вообще не ехал.
1: Как только я выбрала его в качестве фаворита, побеждает парень.
2: В течение пяти гонок разбил болид три раза вообще. Просто у чувака ничего не идет в этом сезоне. И как Катя начала за него болеть сразу.
1: Не благодарить.
2: Побеждает. Не благодарит. Ну что, следующая гонка через неделю в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. Зиба-зиба всем за внимание.

0: Прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Если ты встал на

0: ладно. Улыбнись и скажи «Ну и ладно».
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
1: DFM. Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
4: Оймал, Вологда, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16, 12+.
5: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей Чанган и всего тестового парка Юни с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Внимание, внимание! Профиль центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
10: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
11: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бум! Шакалака! Привет и подъем, динарод! Если ты сейчас физически и мысленно в одеяле завернулся, как завертон, аккуратно разворачивайся, потому что сработали твои живые будильники под названием шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. И мы регулярно напоминаем о том, что название нашего шоу самое длинное в России.
0: 13 букв.
1: 13. Ничего себе.
0: Пока прочитать и ви говорить вообще.
1: Но не тут-то было, Сай. В институте русистики назвали 5 самых длинных слов в русском языке.
0: Стопе. В институте
1: русистики.
0: Русистики?
1: Русистика.
0: А почему не просто русского языка?
1: Потому что, ну, это узкая специализация.
0: Как ты еще раз?
1: Русистика.
0: Русистика.
1: О, если тебя это удивляет, ну, готовься, парень.
0: Даже хуже, да?
1: Иди за валерьянкой. Лингвисты рассказали, что долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысоко многорассмотрительствующий».
0: Excuse me? What?
1: Это просто изи, на самом деле.
0: А ты сможешь повторить то, что сказала?
1: При высоком многорассмотрительствующий.
0: При высоком рассмотрительности.
1: Да, при высокой рассмотрительности. Это какая-то инструкция или что? А вообще есть 5 самых длинных слов, в них от 29 до 55 букв. Так вот, самое коротенькое я тебе уже озвучила.
0: Капец.
1: Переходим к средненькой сложности.
0: Высокая рассмотрительности.
1: Средняя сложность. Тифло, сурдо, о, линго, френо, педагогика.
0: Хрена, педагогика, да, я слышал?
1: Нет, неправильно ты расслышал.
0: Да?
1: Тифло, сурдо и что-то там. И самое длинное, ты готов? Ты готов самое длинное
0: Катя,
1: слово?
0: Катя, прекрати ругаться. Что за слова такие?
1: Фух. Это слово я тебе уже скинула в мессенджер.
0: Общий час?
1: Сначала я его проговорю, а потом ты. Поехали.
0: Я это буду читать до завтра.
1: Самым длинным
0: дня.
1: Зафиксированным словом, ребята, русского языка на сегодняшний день считается тетрагидропиранил-циклопентил-тетрагидропиридопиридиновые. Твоя очередь.
0: Передовые. Так, а почему ты мне тут не разбила это все под дефис?
1: Потому что это одно слово. Это одно слово.
0: Надо было через дефис.
1: Нет.
0: Хорошо. Тетрагидропирана,
1: Но это очевидно научное слово.
0: Не до гидропирана.
1: Не быть нам с тобой научными, не знаю, руководителями, учеными.
0: Мой рот не создан для таких вещей.
1: Сибириба.
0: О, вот это мне. А тебе вот тетрапипигидрон, вот это все тебе.
1: Спасибо большое.
0: Это не мне.
1: Можно оставлять максимально длинный текст про бушки, все зачитаем. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Кать, я даже не хочу именно спросить, а как переводится вот то, что ты прочитала?
1: Это что-то на научном.
0: Что-то на научном.
1: Ну, кстати, не говорят, что это означает. А, патент на химическое соединение, вот.
0: Ёшкина мама. Это звучит как пытка, знаешь, из средневековья.
1: Химики, держитесь.
0: Ой, май гад. Все, мы вернемся через одну песню, а я буду пробовать это ви говорить до завтрашнего. О, все, рот сломался.
1: Ой, все.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы уже со сломанным ртом. После того длинного слова от Кати, Саймон «Черный перец».
1: Да, мы озвучивали самое длинное русское слово. Ну, слово в русском языке. Оно относится к химии. И Саймон до этого момента был поклонником этой науки.
2: Кстати, я, кстати, химию вообще очень хорошо сдавал. Я обожаю химию.
1: Но не после этого слова.
2: Да, химики вообще мелко не крушат вообще.
1: Заявки на пробушку, если что, получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим.
2: А теперь читаю из нашего мессенджера. Пишет Кирилл. Да, разбудите мою жену Алису. У нее сегодня классный день намечается. Город Ижевск. А жена Алиса. Алиса, включи тусовку.
1: В стране.
2: Да?
1: Чудес.
2: It's a beautiful day.

0: У нас рабушка для серьезного человека, между прочим. Ого. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, администрацию Новочебоксарска.
1: Ух ты.
0: И очаровательную Яковлеву Анастасию, которая там работает секретарем.
1: Вау.
0: Подписался Игорь.
1: Яковлева... Яковлева...
0: Анастасия.
1: Анастасия. Ну что ж, let's go!

0: капел.
1: Да. Ну что же, пишет нам, кто этот раз... отмечался или нет? А, вот все, вижу, Игорь. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста. А, нет, это мы уже прочитали. Дальше Карина. Разбудите моего коллега Олега. О, в рифме все. Он должен мне кофе, а я ему пробушку с разбудильниками.
0: Взаимообмен выгодный, я считаю.
1: Кофе вместо нас.
0: Доброе утро, Ди, Катя и Сай. Разбудите моего Дамира, город Ижевск. Обожаю его, просит Марина.
1: Вау, Ди, Катя, мне нравится, кстати.
0: А, ну это через перечисление. Ди, Катя, Саймон.
1: А, понял. А так Ди, Катя тоже неплохо звучит. Ди, Катя.

0: Ну что, поиграем? Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Угу. И самый-самый-самый внимательный, даже не расслышал.
0: 8-495-956-101-2.
1: Теперь запомни, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Ла-ла! Приветос, ди человеки! Это твое утреннее двойное эспрессо под названием шоу «Разбудильники». Рядом со мной главный спонсор твоего открытого... открытого первого глаза. Нет, открытого правого глаза. Понятно?
3: Угу, почти.
2: Да, ты спонсор первого... То есть,
3: я правого открытого глаза спонсор, а ты левого.
2: Да, вот Катя Бодрова, спонсор открытого правого глаза.
3: Спонсор открытого левого глаза. Его. Разобрались диджей Саймон.
2: Угу. А теперь кто там? Игра, где я угадываю известных людей так же точно, как синоптики погоду в Питере.
3: Сейчас узнаем, кто спонсор открытых глаз Лиды из Одинцова. Лида, привет!
2: Hello, Лида!
4: Привет, здрасте.
3: Что заставило тебя проснуться этим утром? Рассказывай.
4: Ребенок, я в декрете сижу.
3: Я думаю, что человечек просыпается раньше нас. И он не выспалыч на постоянной основе. А не только из-за футбола.
2: А как
4: сказать, у меня довольно спокойная дочь. Она дает мне поспать всю ночь, но просыпается действительно рано.
2: Вау, а как ее зовут?
4: Мирослава.
2: What a beautiful name. Wow.
3: Ну что, давай во имя
2: Мирославы?
3: Мирославы выигрывать фирменный мерч от Радио ДФМ, который, возможно, достанется ей в игре «Кто там?». Для того, чтобы озвучить правила Лидии, мне нужно попрощаться с тобой, Сай. Ненадолго.
2: Окей. Я сольюсь.
3: Как всегда, не закрывая за собой дверь. Чистый мужчина. Лид, все, нас Саймон не слышит, что надел наушники, включил свою любимую музыку. И я хочу спросить тебя, кого ты загадаешь? Какого-то известного персонажа или личность, которая тебе нравится, реально существующая? Кто это будет?
4: У нас сейчас эра Лунтика началась, поэтому это будет Лунтик.
3: О, неплохо, хорошо. Я даже не знаю, знает ли этого персонажа Саймон. Ну, как раз
4: я
3: будет
4: думаю,
3: возможность.
4: Знает. Да? Хотя посмотрим.
3: Ладно, у него будет на это одна минута. Если он отгадает, кто там кого-то загадал, ты не получаешь приз. Не отгадает, получаешь. И, кстати, на его вопросы наводящие, они будут странными, предупреждаю. Отвечай только да или нет, хорошо?
4: Угу.
3: Сай, возвращайся.
2: Оу, окей. Играем, да?
3: Мне самое любопытно, сможешь ли ты догадаться, кто там? У тебя одна минута.
2: В этой игре я всего лишь один раз вообще угадал. Поэтому...
3: Да, кстати, вдруг сегодня
2: да,
3: повтор будет.
2: Да, окей. Лида, ты вымышленный персонаж?
4: Да.
2: Ага, ты девочка?
4: Нет.
2: А, мужик, да?
3: Понятно. Мужик сразу расстроился.
2: У меня следующий вопрос был, что ты на декрете. Ладно, это уже не пригодится. Так, значит, мужик, вымышленный мужик, русский мужик?
4: Да.
2: Так, ты из кино?
4: Ну, нет.
2: Из сказки?
4: Ну, не сказка, это не сказка, нет.
2: Из книги?
4: Нет.
2: Ёшкина мама. Так, а ты футболист? Случайно не футболист?
4: Нет, не футболист.
2: Так, вымышленный персонаж, мужик, блондин, наверное, да?
4: Нет.
2: Темные волосы, да, черненькие?
4: Нет.
2: Рыжий?
4: Нет.
2: Блин, это что, не в обличье человека ты?
4: Да,
3: наконец-то.
4: Да, не в обличье человека.
2: Значит, какой-нибудь телевизионный персонаж, да? Да? Пухленький, да, ходит с друзьями.
3: Но он ходит с друзьями, но не пухленький.
4: Ходит с друзьями, но пухленький, ну как бы не худой.
2: Не худой. А он случайно не старик Хоттабич?
4: Нет.
3: Как эта мысль пришла к тебе в голову?
2: Ну просто подслушаем уже все. И больше ничего не приходит в голову.
3: Какого цвета ты спрашивал?
2: Зеленого цвета, да?
3: Розового.
2: Розовый мужик?
3: Розовый мужик. Есть?
2: Это что за мужик розовый? Я не помню такого персонажа.
3: Это нормально. Выбирать розовый цвет.
2: А ты же...
3: Футболки.
2: Погоди, кстати.
3: Розовые бутсы у футболистов, что?
2: Ну это бутсы. Бутсы, а тут весь мужик розовый.
3: Весь мужик. Не совсем. Он маленький мужик.
2: Маленький розовый мужик.
3: Да.
2: Я не могу.
3: С антенками такими. Он родился.
2: Родился розовым, маленьким и с антенкой. Это...
3: Он всякий
4: я
3: раз...
4: родился.
3: Я родился, сообщает всем.
2: А, это который с пропеллером, да? Чувак.
3: Нет. Карлсон. чего там, брутальный мужчина.
2: Ну, признаюсь, на самом деле, не знаю такого персонажа. Признаюсь.
3: Ну, давай, признавайся. Лида, кого ты загадала?
4: Это Лунтик.
3: Лунтик.
2: Кто это?
3: Я вижу по твоим глазам, что ты даже не в курсе. Это маленький розовый мужик, если вкратце.
2: Лунтик. Еще имя такое смешное. Лунтик. Не могу.
3: Лунтик.
2: Лунтик.
3: Это популярный мультик у детей в России.
2: Серьезно?
3: Серьезно. Рассмешили африканца. Лунтик.
2: Имя не могу. Лунтик.
3: И такой анонс этого там фильма полнометражного. Маленький розовый мужик.
2: Лунтик. Блин.
3: Спасибо, что ты загадала именно этого персонажа. Это реально.
2: Это мем. Лунтик. Розовый маленький мужик.
3: В любом случае, ты провела Саймона и забираешь фирменный мерч. От радио DFM. Ты фанфар нам включишь на это?
2: Ой, можно передать?
3: Сколько секунд у Лиды?
2: 8 секунд.
3: Давай, Лид, приветики будут?
4: Я на самом деле вам передаю большой привет. Спасибо вам за каждое утро, за настроение, за то, что нас, мам, в декрете, вы развлекаете, даете нам немного радости в это утро.
3: Спасибо за звонок, Лид, за загадного персонажа. Саймон просто плачет вот сейчас. Не реви.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодняшникаем?
3: Реклама на ДФМ.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 560-90.
9: Акция действует до конца июля.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
11: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
12: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
13: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
14: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия». Для дома и больше.
15: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. КС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
16: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
17: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
18: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
19: Мам, мне было не страшно.
20: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 70 03 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Ищи

телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. DFM. Радио ДФМ. Включи

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Подключаем искусственный интеллект к работе. Его зовут Ди И. И начинаем рубрику «Нейрогрув». Здесь мы слушаем музыку, созданную ИИ на все случаи жизни. А вот что за случай, я пока даже сама не знаю, Сай. Чему посвящен этот выпуск?
2: Смотри, спросили Ди И, как будут звучать имена 10 известных футболистов на чемпионате мира по футболу, если они были бы из России. Да, получили имена.
1: Иванов, Петров и Сидор?
2: Типа, вот, ты правильно уже мыслишь. Получили имена, а из них сгенерировали трек. Слушаем, что получилось, и по ходу обсудим. А пока, сейчас, кстати, трек сейчас загружу.
1: Футбольная фантазия.
2: Да, Кат, я пока имена тебе отправлю, а ты вместе с треком тогда посмотри, вот, но не раньше, окей? Okay?
1: Хорошо, вот, трек пока не открываю.
2: Трек называется, я сейчас закину, трек называется «Топ игроки из России». Сейчас кидаю тебе название. Сейчас, секундочку. Так, погнали. И слушаем.
3: 10 топ мировых игроков прошли русификацию!

0: твой фаворит? Давай рассказывай.
1: Девчонки, конечно, последние. Криштиану и Майкл. Кристина Рональдова и Михайлова Алиса.
0: А ты заметила, как искусственный интеллект понял, что Криштиану Роналду, то есть лучший прием от Кристины Рональдова?
1: Леня Мясников. Очень свой, как это звучит так по-родному.
0: Леня Мясников, это Лионель Месси. Это наш парень теперь, понимаешь?
1: Леня Мясников.
0: Ну, а как тебе Эрлинг Халанд и Ержан Хахалопов?
1: Так, неплохо. Джуд Беллингем, Юра Беленький.
0: Юра Беленький.
1: Юр Беленький.
0: Ну, кстати,
1: Юрк, знаешь?
0: Юра, Ламин Ямалов. Вот, это Ламин Ямал.
1: Винегрет-младший, это прям вот дословно же перевел. Винисиус Джуниор.
0: Я же обожаю винегрет, поэтому, понимаешь, Винисиус. Винисиус Винегрет, теперь, да.
1: Кефиркин.
0: Кефиркин, это у нас кто был?
1: Гарик.
0: Гарик Кефиркин, это Гарик Харрикейн. И напоследок Кириан Мбаппе, диктатор. Теперь это Кирилл Мбапов.
1: Мбапов.
0: Мбапович.
1: Ой, веселенькая.
0: Ну, кстати, трек-то получился, неплохой. Можно вообще ставить на вечеринку вообще. И видеть там Кристина Рональдова.
1: Русифицировали.
0: Ну что ж, ребята, мы надеемся, что вы тоже получили массу удовольствия, как и мы, и как наш искусственный интеллект по названием DE. Скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы не искусственный интеллект. Поэтому включи тусовку. Кирилл Мбапов.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Конфетный

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Бау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Алоха, ди команда. Это Пепе спортивная часть шоу «Разбудильники». Она единственный человек, который может назначить пенальти холодильнику. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас форма в норме. Выходим на поле и отправляем лишние калории на скамейку запасных.
3: Да, это верно. Помните, как-то я говорила про тренд, когда девчонки усаживают своих молодых людей на диванчике и презентуют некую покупку. Например, зачем нам нужны эти туфли?
2: Причем
3: нам,
2: это, внимание. Да, это покупка только ее, кажется, да, правильно?
3: Она аргументирует, презентацию сделала девчонка. Вот что-то в этом роде, только про отдых на море можно презентовать своему молодому человеку или мужу.
2: А, понял.
3: Вот он говорит, нет денег, у нас ремонт идет, и вообще там детям нужно там что-то покупать. А ты говоришь... Я тебе сейчас объясню, почему нам важно лететь на море.
2: То есть после поездки на море форма будет в норме?
3: Форма будет в норме, и ментальная в том числе. Море – это не просто отдых, ребята. Морской воздух насыщен отрицательными ионами. Они влияют на нервную систему и могут улучшать настроение.
2: А положительные ионы есть?
3: Отрицательные.
2: А, только
3: это хорошо.
2: А, окей.
3: Исследования показывают, отрицательные ионы снижают уровень стресса и могут поддерживать когнитивные функции.
2: Кстати, редкий случай, когда отрицательный именно положительный, да?
3: Море, реки, озера снижают тревожность, улучшают настроение, увеличивают физическую активность. Это доказанный эффект.
2: А море само включает тусовку?
3: Контакт с водой меняет наш мозг, буквально. Снижается уровень кортизола, повышается чувство спокойствия.
2: О, неплохо. Так, что там еще есть?
3: Шум волн. Это не просто звук. Это он синхронизирует мозговые ритмы и помогает нам быстрее расслабляться.
2: Ага, ведь из моря дул. Так, а там вообще есть бабки на море? На море есть деньги?
3: То есть...
2: Не, ну, если
3: ты там только тратишь.
2: А, только тратишь, да?
3: Конечно.
2: А, понятно.
3: Ну и кроме того, вот иногда лучшее восстановление – это не какие-то лекарства, добавки и вот это вот все, а просто прогулка у воды.
2: А это вообще любое море или только море там, где песок?
3: Да, желательно море там, где песок.
2: Не камни, да?
3: И рядышком отель 5 звезд.
2: Ну а зачем так белка крошит-то? Можно 7 звезд сразу.
3: Нет, ребят, в общем, море реально полезная история. Если есть возможности, если нет возможности, езжайте.
2: Ну конечно, море с моря дул.

0: прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик, бум! Буяка!
2: Рэп-прогноз.
1: Если ты встал не с той ноги, открой календарь и посмотри. Лето все.

0: ладно. Улыбнись и скажи «Ну и ладно».
1: Реклама на Дифа.
2: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
3: ООО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16, 12+.
4: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
5: Предложение ограничено до конца июля.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. На плюс.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
14: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: раз в будильнике на радио DFM. Сибидибам, сибидиба, сибидиба, о-о-о, приветище, ди народище. Ура, сегодня завтра пятница. И как гласит народная мудрость, в четверг надо работать усердно, чтобы в пятницу было, что откладывать на понедельник. Так что действуй и слушай нас завтра пятничный шоу
1: «Разбудилники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околандя.
1: Тот самый Саймон. Ну, если наше шоу – это ложка меда, а бочка меда, то мы добавим ложку дегтя.
0: Ты меня запутала.
1: Ой, я забыла, с кем общаюсь.
0: Бочка дятла или ложка?
1: Короче, берем бочку с дятлами. Нет, есть такое выражение. Добавить в бочку меда, то есть во что-то сладкое, да, ложку дегтя. А дегать он какой? Терпкий, наверное, или горький.
0: Ты у африканца спрашиваешь?
1: Ладно, не суть.
0: Я не слышал такой пословицы, но мне нравится.
1: В общем, оптимизма и позитива достаточно. Поговорим про то, что нас бесит в этой жизни. Ну, какие-то мелочи. Я знаешь, что понимаю? Что меня страшно бесят часы. В смысле, тикающие часы. Вот как они тикают.
0: Но, кстати, этот звук многие раздражает.
1: Серьезно?
0: Ну, потому что это постоянный какой-то звук.
1: Это какая-то пытка. Я часто меняла квартиру в своей жизни, переезжала с одной на другую. Первое, что я делаю, когда я заезжаю в съемную квартиру, я снимаю настенные часы и убираю оттуда батарейку. Потому что этому кого это не раздражает. Еще потом вспоминаю детство в деревню бабушки. Вот это вот цик-цик еще громче. Там такие часы, знаешь, с такой штучкой, как куранты.
0: Ну, когда этот маятник, да?
1: Да, маятник такой. И когда ровно, да, стрелка на часах там отбивает.
0: И как долбанет.
1: Как? Ну не ту-ту, там целый музыкальный оркестр.
0: Но если честно,
1: мы рады, что прошел целый час. Спасибо, часы.
0: А у меня абсолютно наоборот. То есть я восхищаюсь часами.
1: Серьезно? Нет, я люблю часы.
0: Они такие разные, да?
1: Визуально вот. Очень люблю. Вот, мне нравится, как они тикают.
0: Вот, но это называется, блин, сейчас я вспомню слово мизофония, или как это называется?
1: Именно про тиканье часов?
0: Ну, когда повседневные такие постоянные звуки немножко раздражают. Но это, кстати, и у многих, то есть это не патология, это у многих это бывает уже.
1: По мелочам, вот Настя говорит, ее бесят чавкающие люди, например.
0: Кто такая Настя?
1: Настя, наш продюсер нашего линейного продюсера.
0: А, ну, кстати, мало кто любит, кроме Японии и Китая, наверное, то есть где чавкают и сербают.
1: А тебя что раздражает? Мелочь какая-то.
0: Меня очень сильно раздражает оповещение в телефоне. Вот это оповещение, пришел сообщение, вот это все, их много всего. Поэтому у меня они...
1: Звуковое ты имеешь?
0: Да, они все выключены. У меня оповещения нигде нет, ни в телефоне, ни в часах. Да, даже звонок у меня без звука идет. Но это, кстати, меньше стресса от этого.
1: Вот тут согласна, тут я понимаю, почему так это работает.
0: Это чисто из-за этого, да. А так, ну...
1: Потому что отвлекают постоянно от твоих задач.
0: Да, то есть я просто именно, что я хочу диктовать, что делать со своим временем. Не чтобы телефон мне диктовал, как Килиан Мбаппе.
1: Диктатор.
0: Диктатор. Телефон диктатор. Мы чуть позже еще расскажем про этот мем, который сейчас уже гуляет везде в интернете про Килиан Мбаппе.
1: Да, а пока признаемся, что нас бесит, если нет заявок на пробушки.
0: Ну, пишите, значит, чтобы...
1: Поэтому не бесите нас.
0: Чтобы бесячки не было, да?
1: Оставляйте заявки на пробушку, с удовольствием выполним, разбудим того, кого закажете по-хорошему. Группа ВКонтакте под последним постом пиши им, как тебя зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Пока тебя отправляю, напоминаем, что это шоу
1: «Разбудилники».
0: И через одну песню продолжим с пробушкой.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Тити Саймон, Чарли Перец.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Ты откуда зачитаешь?
2: Я в мессенджере. Так, кто уже отметился или отметилась, это Мария. А пишет, доброе утро, Катя и Май.
1: И кто?
2: И Май.
1: Май?
2: Ну, вместо Сай, она Май. Ошиблась, но на самом деле я же в Май тоже родился. Слушаем вас каждый день. Вы лучшие. Ну, зиба-зиба. Разбудите, пожалуйста, моего сына Алексея. У него сегодня день рождения. 5 лет ему. Ну, с днем рождения, Алексей.
1: Лёшка.
2: С днем рождения, Лёша. Днем рождения, днем рождения.
1: Алексей.
2: С днем рождения, Лёша. Happy birthday! Лёша, включи тусовку. А, я трек еще не загрузил.
1: Но 5 лет.
2: Это, вот это
1: загадывай
2: значит...
1: желание.
2: Да. Поехали. Именинник.

0: Алёша!
1: Доброе утро, Катюша и Саюша, и всем, кто едет в метро Москвы. Разбудите, пожалуйста, моего любимого мужа Ромашку. У него сегодня днюха. Пора вставать и поздравления принимать, пишет Ирина.
0: Вау, wow, happy birthday!
1: Ромашка.
0: Ромашка! От всего сердца, черного перца и от всей корсетки.
1: Корсетной Кати.
0: Да.
1: Поздравляем тебя.

0: Что там град? Лето продолжается, оно плетло. Так что наслаждаемся.
1: Это факт.
0: Лето. Окей, дальше. Работаем. Владимир пишет у нас в мессенджере. Вы лучшие. Зиба-зиба. Столько комплиментов нам сегодня раз с тобой, Кать. Доброе утро. Разбудите меня. Разбудите меня. Нужно работать. Хожу как сонная тетеря.
1: Тетеря.
0: Вау.
1: Не слышал никогда?
0: Я думаю, сонные только мухи бывают в России, нет?
1: Нет, еще и сонная тетеря.
0: А ты родственник мухи, да, нет? Дальний, нет?
1: Не совсем.
0: Сонная тетеря. И, кстати, что обозначает это слово? Вот он пишет для меня, кстати, новое слово.
1: Причем я знаю это выражение, но не знаю, что такое тетеря. Я сейчас тоже пойду искать.
0: Владимир, ты лучше напиши, а то тут два африканца.
1: Два африканца. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, Челябинск. Да так, чтобы все точно проснулись, просит Лана.
0: Окей.
1: Челябинск люблю. Лови пробушку.
0: Тетерия, я нашел. А, нет, это Тетри, он пишет. Ладно.
1: Челябинск, пробушку устрой сначала.
0: Да, Челяба, мы сейчас тебя разбудим, а потом Тетери. Так, погнали. Пока ты ищи Тетери тогда, да?
1: Вот. А, ну ладно.
0: А я бужу. Поехали.

0: Нашла тетерью?
1: Да-да, на самом деле я так и думала, что это производная от тетерев. Это птица такая крупная, лесная. Тетерев.
0: Вау, а я так думал...
1: Вот в разговорной речи использую. Ленивая тетеря, глухая тетеря, сонная тетеря.
0: Угу. Эх, я-то думал, мухи тут при чем?
1: Нет, мухи тут ни при чем вообще.
0: Ни при чем, да уж. Ладно.
1: Наушники челлендж. Присылай разные слова о тетере, например, в группу ВКонтакте под последним постом, в наши мессенджеры. Слова какие только придут в голову. Эти слова Сай будет объяснять мне, не используй. Ой.
0: Да, я... Нет, ты, наоборот, ты мне...
1: Я буду объяснять...
0: Кто сонная тетеря сегодня, ребят?
1: Я буду объяснять эти слова Саймону. Каким образом... А, он не будет меня слышать, будет только артикуляционно понимать, что я имею в виду.
0: Катя, у нас с тобой... Мы йинь и янг. Сегодня, вчера... Ну, вчера не было футбола. Я выспалочь. Но сегодня, конечно, ты сонная не выспалочь сегодня, я чувствую.
1: Вместо того, чтобы сказать, Кать, ты тупишь, ты вот так вот ласково... Пытаешься
0: Ты же знаешь, что я же стоик, я так не умею.
1: Да, ладно, ребят, в общем, ждем рандомные слова в мессенджерах, в группе ВКонтакте, наушники челлендж впереди, будет громко и весело.
0: Так что от каждого ждем по 10 слов. Вот, действуйте, наши красавицы и красавчики. Это шоу «Разбудильники». Ну, сонные тетери тоже давайте к нам. И заодно включите тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783248 605 6+.
4: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Оки-доки, смоки-поки. Здорово, ди-тусовка. Это мы, твои личные будильники без кнопки отложить. А вместе мы шоу «Разбудильники». Здесь чемпионка по губному тетрису. Катя Бодров.
4: Великий расшифрователь, диджей Саймон.
3: Зима-зима. Сейчас проверим, насколько мои глаза готовы к лингвистическому трэшу. Играем в наушники челлендж.
4: Спасибо всем тем, кто оставил словечки рандомные. В группе ВКонтакте под последним постом видим много. В Телеграм, в наших мессенджерах в том числе. И в личке видим сообщения. Эти слова в течение минуты я буду объяснять Саймону. Он меня, правда, слышать не будет. Будет слушать свою музыку в наушниках и только пытаться по губам прочитать, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Я сейчас слушаю Киллиан Ди Таро. Чуть позже об этом треке. Это пока в ушах послушаю и включу мощно функцию активного кардиоподавления.
4: Давай, действуй. Я уже готова озвучивать слова, причем они такой сложности. Это какой-то другой уровень. Погнали.
3: Come on.
4: Агрокомплекс.
3: Как?
4: Агрокомплекс.
3: Октопус.
4: Агрокомплекс. Агрокомплекс.
3: Октоплес.
4: Агроплес. Агрокомплекс.
3: Что за слово по губам? Вообще никак невозможно прочитать.
4: Агрокомплекс.
3: Энциклопедия.
4: Агрокомплекс.
3: Следующее слово.
4: Диктатор.
3: Династы.
4: Диктатор.
3: Диктатор. Диктатор. Диктатор.
4: Да. Манекен.
3: Обелиск.
4: Манекен.
3: Как?
4: Манекен.
3: Максимус.
4: Манекен. Манекен.
3: Бангладеш.
4: Манекен.
3: Следующее слово.
4: Импровизация.
3: Эпифетк.
4: Импровизация. Импровизация.
3: Профессия. Профессионал.
4: И. Импро.
3: Имбо. Имба.
4: Имба.
3: Следующее слово.
4: Все, закончили.
3: Блин, как-то слабо сегодня-то я зашел.
4: Слова, честно говоря, были... Там тобой что, поиздеваться захотели?
3: А, ну это мне
4: нравится. Агрокомплекс, первое слово.
3: Агрокомплекс. Это кто такой призывает?
4: Алекс его зовут.
3: Алекс, ты что, меня совсем уничтожить хочешь?
4: Так, какое еще слово? Нет, диктатор ты попал.
3: Ну, я же слушаю трек сразу в ушах, да, про Мбаппе,
4: да. Да. И мы дошли всего лишь до импровизации еще.
3: А, там была еще импровизация?
4: Импровизация была.
3: Вау, но по губам никак вообще не читалось.
4: На импровизации остановились, а прислали, это, кстати, целая пара, Андрей и Екатерина Скворцовы.
3: Это каким образом? Они одновременно, что ли? Прислали их или
4: как? У них, видимо, аккаунт на двоих.
3: А, я понял.
4: Это любовь.
3: Понял.
4: И во имя любви отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ за импровизацию.
3: Теперь надо перепеть песню гостей из будущего.
4: Ну-ка.
3: Это любовь. Эй, любовь. Эй, любовь.
4: Это любовь. Это любовь.
3: Ну, это-то долго. Эй, любовь. Эй, любовь.
4: Поздравляем победителей. Отдаем подарок.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
3: Реклама на
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Город меняется. Меняются маршруты. Автосалон «Теннет Автоэкспресс» теперь по новому адресу. Комфортные автомобили «Теннет» от официального дилера на Окружном шоссе 30. «Теннет Автоэкспресс». Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: бы считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Нет трек». Здесь Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. И это для меня всегда сюрприз. Какой трек мы услышим? Давай, удивляй.
3: Но сейчас идет чемпионат мира по футболу, и поэтому очень много треков, нет треков, они имеют отношение к этому чемпионату. Почему Килиан Мбаппе стали называть диктатором? Потому что в интернете сейчас шутливо его так называют. И из-за мемов и о его влиянии и нескольких околофутбольных историй. То есть поворами стали слухи о его влиянии на трансферы и решения клубов. И еще, прикинь, оказывается, судебный иск к блогеру. Это случилось где-то 1.5-2 года назад.
2: Ага.
3: Вот, то есть, что там случилось-то? Там, короче, пригрозили блогер, юрист, точнее, его юристы пригрозили блогера, который является сам тоже владельцем закусочной. Чувак выпустил бургер, и бургер назвал круглый, как голова Мбаппе.
2: Так.
3: И Мбаппе это жестко не понравилось, и они обратились: чувак, мы сейчас тебя отправим в суд, и ты долго будешь мучиться. И блогер: ой, чувак какой-то грозный какой-то. Ага. И там еще была история с повязкой капитанской. Uh-huh. Ты наверняка видела, да?
2: Да, видела.
3: А ты нас полную историю знаешь?
2: Не совсем.
3: То есть он-то передал повязку, когда он уходил с поля, другому игроку через судью, да? А потому что тому игроку был 35 лет в этот день. Это его день рождения.
2: И?
3: Поэтому он решил, что тот теперь будет капитан.
2: Ну, вот был хотел как подарок.
3: Ему подарок сделать.
2: Не, мне понравилось, когда там вся команда его фоткалась, а он с Макроном стоял, болтал, как будто просто. Вот это самое смешное было. В общем, с тех пор Мбаппе получил звание диктатора. И да.
3: Да,
2: это главный мем сейчас.
3: И статус укрепляется с каждым инцидентом, короче. Вот, да, даже очень много фоток, где его изображают как Наполеон и как Мао Цзэдун там и так далее. Ну что ж, трек вышел по этой теме. И трек, кстати, очень годный. Он вообще мне очень круто зашел. О, давайте послушаем.
2: Давай.
3: Называется он, естественно, Килиан Мбаппе «Диктатор».

0: менее электронной музыки, там меньше, больше такого востока, mm-hmm. и в какой-то момент там врывается гитарный риф. Я mm-hmm. обалдела от того, как это красиво.
1: Ну, сейчас
0: сделано искусственный интеллект.
1: Да, ремиксов уже, кстати, много сейчас уже гуляют.
0: Mm-hmm.
1: И сюда, ну, кто не знает, Мобуту Сесеку наверняка знаешь, да, это, ну, Заир раньше был такой диктатор, да.
0: Mm-hmm.
1: И сюда переплели теперь и Килиан Мбаппе тоже Мобуту. Ладно. Но так, кстати, прикольно, и на самом деле Мбаппе-то парень-то добрый.
0: Mm-hmm. Вот. Как мы выяснили после игры с Парагваем.
1: Да, добрый.
0: Умничка.
1: Хороший игрок. Сегодня Франция встречает Марокко.
0: Болеем Мбаппе.
1: Ну, посмотрим. Может быть, кто знает, может, диктатор поедет домой, а Марокко проедет дальше. Ладно, зиба-зиба всем за внимание. Килиан, привет. Если что, не засуди нас. Мы просто включали трек, который сгенерировали искусственным интеллектом.
0: Мы тут ни при чем.
1: Да, мы ни при чем. Килиан Дитаро.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Отсадись до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру. 6 плюс.
1: Велкой пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Круглосуточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Хм.
1: Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Ра-та-та-та-ра-та-та-та. Коничива, D-People. Информируем и развлекаем. Поэтому мы инфотейнмент шоу
3: Разбудильники.
2: Напротив меня шеф-повар солянки из рандомных фактов Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас Катин хламник, где выяснили, что мед никогда не портится. Так что завтрак у гробницы фараона вполне реален.
3: Отправляемся ко мне в мозг.
2: Окей.
3: Выуживаем оттуда рандомные факты, которые зачем-то хранятся в моей голове. Вот, например, исследования показывают, ваш мозг реагирует на лицо лучшего друга так же, как на любимую еду.
2: Вау, ты сейчас мою систему сломала.
3: Уважаемый друлега, вижу в тебе ленивый тефтель.
2: А такое же отношение к собаке, нет?
3: Но причем здесь собака?
2: Ну, к любимой собаке.
3: Нет.
2: Он же лучший друг. Ну, он мой лучший друг.
3: Здесь не уточнялось. Лицо лучшего друга активирует в мозге ту же систему вознаграждения, что и любимая комфортная еда.
2: Я такой связь никогда не проводил, но, может быть, наверное, это та же часть мозгов, да?
3: Да, вот исследования показывают, что оба опыта запускают выброс дофамина в ключевых областях мозга, включая вентральный стриатум и... Ой, господи.
2: Не ругайся.
3: И орбитофронтальную кору.
2: Ёшкина мама. Я понял, короче, заварить себя дофаминовых друзей.
3: С точки зрения эволюции, мозг воспринимает социальную связь и высококалорийную пищу как важное условие выживания. Mm-hmm. Поэтому используют одну и ту же общую нейронную валюту.
2: Mm-hmm. А к подруге, допустим?
3: Друг, подруга.
2: А, и туда же, да?
3: Ты думаешь только про мужчин, что ли, это? Вот обожаю, конечно.
2: Но ты уточни.
3: Гендерное равенство.
2: Я все понимаю буквально. То есть ты сказала друг, а то есть и к подруге.
3: Ваш мозг реагирует на лицо лучшего друга или подруги. Давай так.
2: А также, папик, маме и все, все вместе, правильно, да?
3: Речь именно о друзьях. Да что ж такое?
2: Пап, мам, вас слили. Понял. Друзья, мы же выбираем, а родители же нет. Правильно?
3: Mm-hmm.
2: Как говорится, значит, окей, я понял.
3: Приятной посиделки или приятного аппетита.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам. Буяка!
2: Рэп-прогноз.
1: Если ты встал не с той ноги, открой календарь и посмотри. Лето все еще продолжается, жаркие тусовки ожидаются. Прогноз погоды на сегодня такой, поближе к вентилятору стой. А в городе будет прохладно, улыбнись и скажи, ну и ладно.
2: Реклама на Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно. Маршрут на Герцена 121.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-353-0-043-00.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ищи стабильную

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы выяснили, что друзья влияют на нас, как любимая еда. Сайт, и мой ленивый глупец. А Саймон узнал, что Лунтик — это розовый маленький мужик.
2: Вы так мне и объяснили.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит самое длинное русское слово, фух, тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридиновы.
2: Тетрагидропирожки, короче.
1: У меня все.
2: Блин, я брат от другой мамы диджей Саймон Черный Перец, Акбалаоме, Рио Куланджа. Это, кстати, тоже длинное слово. Если это как одно слово считать. А так, ди народ, входим в этот день, завтра пятница, на дрифте. Желаю, чтобы твое лето не прошло быстро, как туман над солнцем Африки. И пусть твой отпуск будет длиннее, чем добавленное время на чемпионате мира. Я диджей МС Саймон, везде в соцсетях. И хочу уверять, что мы ваши комменты читаем внимательно. И коммент сегодня мы получили от нашего слушателя по поводу футбольного гимна, который ему очень понравился.
1: Да, который мы слушали сегодня. Говорится, а где его найти?
2: Да, вот пока послушаем на бис, а так это песня о том, как мы русифицировали
1: футболистов чемпионата мира по
2: футболу. Да, известных футболистов, да. Ну что ж, послушаем на бис, а на прощание обнял, поднял, поставил на место и поставил тебе трек.
3: 10 топ мировых игроков прошли русификацию!

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10 часов.

0: твоя половинка смогла должным образом отреагировать на подобные предложения. А если, дорогие друзья, данная реакция не последует, не переживайте, переживать уж точно не стоит. Еще не вечер, как говорится, а там вечерком можно будет все устроить. С вами уже я, Тимур Белов, всем от меня большой привет. Много чего интересного у нас ожидается, между прочим, впереди, в том числе игры, подарки, музыка. Ну, куда же без нее? Без нее мы не представляем своей жизни. Вот давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается буквально через пару мгновений. Это будет команда Portugal The Man, Feel It Still послушаем, Bob Sinclair тоже рядышком, вместе с ним Кайза, Can Wait. А теперь о планах на субботу, запоминайте.
1: Лучших треков недели.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.
0: Потом.

0: Таня, эта девушка такая, знаете, немного скучающая, задумчивая, но талантливая персона, понимаете, все может быть. You Will Never Know на радио DFM послушали только что. Меня зовут Тимур Белов, всем еще раз привет. Ну, слушайте, скучать, судя по тому, какие объявления порой выставляют люди в интернете, я вам скажу так, не приходится. Компаньон на шашлыки сейчас набирает популярность, именно такое объявление. Внимание, за 3000 рублей можно позвать человека, который поддержит разговор, поможет с мясом, скажет тост, скажет, произнесет, если вы вдруг стесняетесь, и даже сыграет на гитаре, ну и споет какие-нибудь песни. А за год спрос на таких «шашлычных» в кавычках друзей вырос в 3 раза. Ну, слушайте, теперь точно не отмажется. Отмазаться не получится, да. В ближайшие выходные шашлыки должны состояться. Ну, желающие, как показывает практика, поддержать тебя в этом шашлычном вкусном деле всегда найдутся. И это замечательно.
1: Реклама на DFM. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Совершенно верно, освежил всех и каждого своим фирменным таким звучанием, легко узнаваемым. Паскаль Лютеблем, Friendships на Радио FM только что. Меня зовут Тимур Белов, я по-прежнему вместе с вами и предлагаю, знаете, что сделать? Заняться тем, от чего вы точно не сможете отказаться. Время играть и получать подарки. Ну как вам такое предложение? Я уверен, что понравилось, уже хочется. А если хочется, тогда звоните 8495-956-1012. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте и как можно быстрее.
1: Реклама. On DFM.

0: круглосуточно.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: РДС Open. Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игородрайв». Билеты на сайте «Автодрома».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что Радио ДФМ.

0: Бонг на ДФМ.
1: Лето тем временем продолжается, и самое время, мне кажется, поиграть в пинг-понг, так немного расслабиться и отвлечься от рабочих дел. И вот, собственно, сегодня со мной будет играть Руслан. Весьма спортивный человек, едет на дачу отдыхать из города Нижнекамска. Руслан, все работают, а ты едешь отдыхать. Ох, завидуем мы тебе. Привет, дружище, здравствуй.
2: Добрый день.
1: А, подожди, дача, это разве равно отдых? Может быть, там вот как раз-таки грядочки, все такое, работать? Или ты это называешь отдыхом все-таки?
2: Кто-то на даче отдыхает, а кто-то работает.
1: Ага.
2: Все свое.
1: С легкой такой грустью сказал Руслан. Видимо, все-таки грядки его ожидают. Руслан, ну ладно, сейчас не о даче. Тема у нас пинг-понга будет немного другой. Давай для начала у нас все-таки правила. До специального сигнала мы по очереди будем произносить слова на определенную тему. При этом важное условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в любой момент. Повод. 9 июля отмечается День моды. И тема пинг-понга у нас будет, ну, соответственно, такой же. Мода и все, что с этим связано. Наши ассоциации. Руслан, первое слово от тебя, соответственно, тебе и начинать. Поехали.
2: Платье.
1: Платье. Угу, буква Е. Так. Ну, давай так, буква Е, мода, естественность. Для модели это очень важно. Естественность. Буква Т.
2: Буква Т. Танцы.
1: Танцы?
2: Да-да-да.
1: Ну хорошо, да, относится на букву И не как буква С. Цвет.
2: Буква Т.
1: Цвет.
2: Цвет.
1: Угу.
2: Тюльпаны.
1: Тюльпаны? Мода?
2: Да, модные цветочки.
1: Модные цветочки. Ну ладно, хорошо, защитила. Модные цветочки, там принт новый. Да, такой модненький. Ладно, Руслан, засчитаю сегодня. Мода, тюльпаны, засчитано. Это твоя победа. Принимай поздравления. Победа твоя, и такое, знаешь, молчание в ответ. Меня всегда это удивляет.
2: Спасибо, спасибо, спасибо. Ура, ура!
1: Спасибо тебе, Руслан, я тебе желаю хорошо провести время на даче. Ну, разумеется, без подарка я тебя не оставляю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ура! Вот теперь можно радоваться! Да!
2: Ура!

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Мам, мне было не страшно.
6: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Переходи на электротехнику. Электрический скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
8: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Хэд, это мега профессионал своего дела Тиеста. Вместе с ним прекрасная Алира Себастьяни. Ну, понятно, что Тиеста всегда на высоте, плохих работ не создает. Но вот как? Как, скажите мне, пожалуйста, у него получается удивлять столько лет подряд? Ну, мега профи. Вот теперь сиди и думай, какой следующий трек он нам подкинет для нашего всеобщего удивления, чтобы удивить, понимаете, чтобы следующий трек был лучше предыдущего. У него получится, я уверен. Но это мы однозначно запомним. Этот трек, я имею в виду, Don't Lose Your Head. Очень круто получилось. Кто же у нас ожидается впереди, кто будет следующим? Давайте обратим внимание на этих ребят, которые, между прочим, ох, в принципе, тут все и так понятно. Обладатели первого места DFM Top 30. Слушаем, Медуза, Don't Wanna Go Home. Кто не хочет домой, тот, собственно, Медуза.

0: Слово, чтобы другому человеку приподнять настроение, ну хотя бы на несколько пунктов. I love you. Playman Headley на Radio DFM. Ну а вот если перед тобой стоит другая абсолютно задача, например, взбодрить себя утром, когда это очень тяжело сделать, решение, по-моему, уже найдено. Разработчики придумали приложение, которое выполняет функцию самого раздражающего будильника в мире. Чтобы его выключить, этот самый будильник, внимание, нужно выполнить зарядку. Сделать приседания или отжимания прямо перед камерой смартфона — это очень главное условие перед камерой, понимаете? И только после этого будильник, когда увидит, что вы действительно приседаете, выполняете там упражнение, он перестанет звонить. В настройках можно выбрать мелодию, расписание, режимы напоминания, а также отслеживать собственную дисциплину в формате ударного режима. Ну, я думаю, что после такого будильника шансы разбить свой телефон увеличиваются в несколько раз. Придется покупать новый. Оно нам надо? Нет, не надо. Поэтому по старинке. Захотели сделать зарядку? Сделали. Не захотели? Не сделали.
1: Реклама на Дифа. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: Да, здесь на Ранди ФМ. Ну, если вы желали послушать какой-то другой трек, тогда все внимание сюда. Впереди у нас рубрика, которая вот как раз-таки на этот случай рассчитана.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать. Вы знаете, что делать?
0: Если по какой-то причине вы еще не знаете, что нужно делать, тогда давайте на всякий случай все-таки сообщу. Все принимается в Максе. Ваши музыкальные предложения, ваши музыкальные заявки 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте прямо сейчас ответ на вопрос, что вы хотите послушать именно сегодня. Вперед!
2: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115

А мы тем временем продолжаем совмещать приятное с полезным. Да, разумеется, работайте, ну и, разумеется, не забывать про рубрику «Ом-Ом Рандом», где исполняется ваше музыкальное желание. И вот чем музыкальное желание будет исполнено именно сегодня, узнаем буквально через несколько секунд. Давайте напомню номер, куда, собственно, вы можете отправить свою музыкальную заявку. 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Главное написать название трека и, собственно, исполнителя, которого вы хотите послушать. Вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас. Ну, начинаем процесс. Какие музыкальные заявки имеются к этой минуте? Келвин Харрис «Самое». Такой трек захотелось послушать Максиму. Бенни Бенасси «Satisfaction» просит Алина и ее парень Шамиль. Я так понимаю, такая подпись. Вы куда-то там едете, что ли? Я не могу понять, а? И рядышком просто сидите, смотрите друг на друга и хотите услышать Бенни Бенасси «Satisfaction». «Loud Luxury», Филатов и Кэрос, Леди Гага. Тут сразу два трека. «Алехандро» или «Папарацци». И также «High Tech». Но кому повезет именно сегодня? Процесс остановлен. Музыкальное предложение от слушателя Дмитрия. Пишет он следующее. Поставьте Эл-Джея и Федука «Розовое вино». Дима, а по какой причине ты вспомнил именно этот трек? Ведь этому треку уже много лет. Какие-то воспоминания у тебя связаны с ним? Или что-то еще? Ну, ладно. Это вопросы, на которые, я так понимаю, не получу ответа. Зато музыкальное желание исполню. LJ, Feduk, «Розовое вино». Слушаем.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Ищешь стабильный

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Впервые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
3: Все, за что вы любите Радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Частенько к нам сегодня заглядывает Тиесто. Ну, на самом деле, очень приятно. Для вас, как говорится, нидерландский диджей, всегда место найдется, уважаемый Тейсе Вервеста. Да, именно так Тиесто стоит обращаться официально. Тейсе Вервеста. Ну, слушайте, если бы он не взял себе псевдоним, тоже был бы неплохой вариант. Угу. Очень громко. Круто звучит. Тейсе Вервеста. Да, прикольненько. Ну, а вот как у нас звучит вечер, промежуток с 18 до 20. Давайте так, на всякий случай напомню, если забыли. Запоминайте, на всякий случай.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Say It Right. Вот если бы Нелли записала футбольный гимн, мне кажется, это был бы самый необычный гимн, который мы слышали. Ну, в хорошем смысле этого слова. Кстати, о футболе. Аргентина тут на днях вырвалась в четвертьфинал, обыграв сборную Египта. Счет 3-2, напомню. Теперь впереди матч с командой Швейцарии. Но, если честно, я беспокоюсь больше не за футболистов, а за аргентинского комментатора, который на последней игре чуть не сорвал голос. Зовут этого человека потрясающего, позитивного Пабло Хиральд. Настолько он популярен в социальных сетях сейчас стал. Ну, вы только послушайте, как он проживает каждую минуту, каждую секунду матча. Делает это он весьма эмоционально. Да, дорогой Пабло, ты, пожалуйста, береги себя, потому что голос еще может пригодиться. Он понадобится тебе обязательно, так ты занимаешься именно этим, комментируешь матчи. Аргентина будет играть против Швейцарии. Да, главное, чтобы Пабло вышел на работу.
1: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. На плюс. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Как вы понимаете, сделал я это не случайно, а все потому, что у каждого есть возможность поиграть прямо сейчас и получить подарки. Пора принимать участие в квизе. Именно эта игрушка у нас ожидается впереди, поэтому еще раз давайте напомним номер, который вы должны набрать прямо сейчас, если у вас огромное желание принять в нем участие. 8-495-956-1012. Набирайте, желаю вам удачи.
1: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Великолепные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Москвы, у которой сейчас полный бак, как она мне уже призналась. Ира, да, я тебя поздравляю с тем, что бензин все-таки у тебя есть. Да, куда держишь путь, куда едешь?
1: Ой, еду в магазин. Большой магазин.
0: Понятно.
1: Пополнять запасы продуктов.
0: Видимо, будут очень большие покупки. Много все приятного, хорошего. Сейчас, в принципе, мы тоже будем заниматься с тобой полезным и хорошим делом. Квиз, я тебе вопросы, ты на них ответы, потом посчитаем количество правильных ответов. Соответственно, в пятницу, завтра уже будем подводить итоги. Вполне возможно, именно ты, Ирочка, станешь у нас лучшей. Хочется в это верить. Ох, давай на это надеяться, ладно?
1: Да.
0: Да. Итак, сегодня у нас 9 июля, четверг, у нас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Поехали! 9 июля, день большого тенниса. Как называется спортивный инвентарь, который используют теннисисты для подачи мяча сопернику?
1: Ракетка.
0: Ракетка – это правильный ответ. В каком районе Лондона проводится ежегодный турнир большого шлема? Как называется этот район?
1: Уимблдон.
0: Да, совершенно верно, правильно. Как зовут российскую теннисистку, жену испанского певца Энрике Иглесиаса? Мария Шарапова или Анна
1: Шарапова.
0: Курникова? Это неправильный ответ, правильный ответ Анна Курникова. День рождения отмечает российский актер театра и кино. А вот какой именно, угадай по фрагменту. Внимание, сюда, послушай.
2: И правда не волшебники. И что теперь делать будем?
1: Дюжев.
0: Дюжев, молодец. Какое имя было у бандита, которого Дмитрий Дюжев сыграл в фильме «Жмурки»? Саймон или Сильвестр?
1: Саймон,
0: да. День моды отмечается сегодня. Как называется магазин, где продают стильную одежду небольшими коллекциями? Слово на букву «Б».
1: Бутик,
0: да. Какой предмет одежды очень часто носят дома для спорта? Это такая разновидность толстовки, но только с капюшоном.
1: Худи,
0: верно. Переходим к следующему вопросу. Вопрос по номерам 8. Вопросы школьной программы. Как называется дробь, у которой числитель меньше знаменателя?
1: Простая. Обыкновенная.
0: Правильная. Так она называется на самом деле.
1: Ну ладно, запомню.
0: Ну слушай, простая, обыкновенная, обыкновенная. Потак, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И туда, и сюда, и сюда, и сюда, и туда, и туда, и туда. Ну, все-таки успели. Успели ответить на 8 вопросов. Давай почитаем количество правильных ответов. Юрочка, ты прям меня порадовала. Ракетка принимается, Уимблдон принимается. Анна Курникова тут немножко ошиблась, потому что ты поставила на Марию Шарапову. Дмитрий Дюжев угадала. Саймон, да, бутик, да, толстовка, худи. Это 6-й правильный ответ. И вот с правильной дробью у нас небольшие проблемки. 6 правильных ответов. Это очень хорошая заявка. Это пока лучший результат. Завтра я тебе обязательно перезвоню, будем подводить итоги квиза, и вполне возможно, тебя уже никто не сможет опередить, а может быть, найдется тот самый человек. Но завтра все узнаем. А пока, Ирочка, приятно, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Дефа. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И на всю страну, на весь город Москва, как можно громче давай, слово квиз, чтобы всех бодрить, на счет 3. 1, 2, 3, Ира,

0: 5. Я, Тимур Белов, прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь с нами. Это Радио Ди ФМ. Включи тусовку. Сделайте это вместе с нами. И вместе с друзьями. И вместе с коллективом. И вместе с начальником. Почему бы и нет?
1: Радиоканал Ди ФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
1: Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Ди-ФМ. Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Жаркие скидки в деле. В интернет-магазине стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: О, стройландия.ру. 460961, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-704-3961.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
11: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламы. Рекламной службы Радио Ди ФМ в Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Мой шоу.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
4: А вы думаете, у окуня нет зубов?
3: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. На плюс.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
1: Велкий Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно. Да?
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые денег, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. Ноль плюс.
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июля.
9: В «Люксе»?
10: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good The Man.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.

0: Центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акций в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
1: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру», 460961, город Оренбург. АЭС автоматики 28А, ОГРН 112-565-704-39-61.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Жаркие летние цены на мебель в Стройландии. Прихожая Брауни по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур Адель 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 20 семей Вологды получили награды в День семьи, любви и верности. Приемно-целевое обучение начался в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 20 семей Вологды получили награды в День семьи, любви и верности. На территории Асановской рощи с участием музыкантов и творческих коллективов города состоялось ежегодное торжественное мероприятие с награждением многодетных матерей и образцовых супружеских пар. Семьи чествовали глава Вологды Сергей Жестянников, представители областных властей и общественники. В рамках торжественной церемонии наградили 23 вологодские семьи. Медаль материнства получили женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей. Всероссийский день семьи, любви и верности ведет свою историю с 2008 года, а статус официального праздника приобрел в 2022. Приемно-целевое обучение начался в Вологде. В Вологодской области стартовала кампания по заключению договоров на целевое обучение на 26-27 учебный год. Впервые весь процесс проходит в электронном формате через единую цифровую платформу «Работа в России». Работодатели размещают на платформе предложения по различным направлениям подготовки. Весь процесс оформления документов осуществляется в электронном виде. Работа по развитию системы целевого обучения ведется в рамках национального проекта «Кадры», который инициирован президентом России. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Велки Поповицы даже Косел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подобные на Туту, только 6+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: РДС Open в Санкт-Петербурге при поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24 на 7. Вологда, Костромская, 5.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь. Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

слушали. У нас тут только такие, если что. Так мы отвлекаемся от работы. Но можно делать это по-разному. Некоторые, например, любят кино или советское кино. Помните такой фильм? «Служебный роман», да? Нравился многим, но вот теперь разонравится. Потому что в Госдуме предложили штрафовать, друзья, за «Служебный роман». Если у вас там с вашей коллегой что-то было, да, готовьтесь к штрафу. Так борется за то, чтобы в семье у людей все было хорошо и ничего там на работе не нагуляли. Мы же надеемся, что вы такие истории избежали. Однако розыгрыш нашего мерча, как и классную музыку, вы точно не избежите. Это же DFM. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем слушать музыку, ну и готовимся к теме этого часа, по результату которой кто-то из вас уйдет с подарком. Всем удачи!

0: уверен, что многие из вас этого ждали. Давайте к этому шансу и перейдем. Шансу выиграть наш мерч. Итак, тема этого часа. Какая вещь дома у вас нашла другое, неожиданное применение? Такой у нас вопрос. Присылайте свои ответы в любом удобном мессенджере по номеру +7 965 115 51 15. Совсем скоро все почитаем. Ну или не все, некоторые, в общем, сообщения почитаем. Среди них случайным образом выберем победителя. Так что неважно, какая у вас история, присылайте, рассказывайте, будем рады почитать. Еще раз вопрос, какая вещь дома у вас нашла другое неожиданное применение? Пишите, ждем.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Ну а сейчас, ребята, мы выясним, кто у нас получит подарок в этом часе. Я напомню, что у нас была тема «Какая вещь дома у вас нашла неожиданное применение?» Ну и, может быть, из-за этого не была выброшена. Давайте почитаем, что вы прислали. «Привет, это Виталий из Тулы. Хотел выкинуть старую сушилку, но жена приспособила для того, чтобы выращивать плющ. Теперь дома красиво. Ну и не пришлось лишнюю вещь на свалку относить. Привет, пишет Лена. Купила красивую корзину для белья. Кот решил, что теперь он там будет жить. Мы обустроили и действительно живет. Даже прорезали ему удобный проход. Привет, ZFM. Мой чемодан уже 3 года лежит без дела, так что приспособил его для того, чтобы там держать инструменты. Очень удобно открывается. И, в общем-то, прикрепил их там для того, чтобы носить куда-то. Ну, в целом, чемодан для этого же и нужен, чтобы вещи там носить. Так что в целом не считается. Привет, ZFM. Пластиковый контейнер из-под торта стал коробкой для проводов. Очень также удобно. Слишком хороший торт, видимо, был, раз коробка классная. И еще Андрей нам написал. Купил робот-пылесос для уборки, а он оказался лучшей игрушкой для моего кота. В итоге он только для этого используется, потому что ничего у него убирать не получается. Мешают ковры. О, об этом надо было заранее побеспокоиться. Давайте выясним, кто у нас получит подарок. Как и обещал, у нас это определяется случайно. Выберем человека из тех, кто прислал сообщение. И в этот раз повезло Лене. Лен, мои поздравления. Наша классная, крутая термокружка достается именно тебе. Друзья, если вы также хотите побороться за подарки, что ж, милости просим. В следующем часе еще такая возможность точно будет.
1: Реклама на
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2 заказал в «Максим». 3 уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Мам, мне было не страшно.
9: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Все ближе мы становимся к выходным. У нас сегодня четверг, 9 июля. Праздники, события, вот это все. Смотрим. Сегодня отмечается день моды, так что если любите красоваться, что ж, вот, поздравляем вас. Сегодня день тенниса также, если много поели, говорят, это очень помогает. Еще сегодня отмечается день земляники. Вкусно, но дорого, к сожалению. А еще сегодня день веры в единорогов. Ну, это уже что-то за гранью реальности. Ну, так же, как и дешевая земляника, так что все сходится. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Новый час и еще одна возможность выиграть подарок. Чуть попозже расскажу, какая тема. Ждем вместе и двигаемся дальше слушать музыку.
1: Реклама.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробнее

0: На сайте лента.ком. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.

0: переходим к розыгрышу мерча. Итак, у нас есть тема этого часа, которая в этот раз звучит вот так. Ситуация, когда вы, ну, знаете, случайно что-то рассказали, и это действительно имело последствия. Пишите нам в любом удобном мессенджере. +7 965 115 51 15. Еще раз номер. +7 965 115 51 15. Почитаем ваши ответы, выберем некоторые из них и случайным образом определим победителя из тех, кого мы, собственно, выбрали. Еще раз тема. Ситуации, когда вы случайно что-то рассказали, и это имело последствия.
1: Реклама на Дифа.
2: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
3: О, Ямал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29. ОГРН 12-43-54-116. 12+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
8: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
9: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
10: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
12: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2.
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. Конфетные.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16-го, подобно на tutu.ru6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: И снова нашей щедрости нет предела. Ну, по крайней мере, один подарок точно кому-нибудь отдадим. Прямо сейчас это и сделаем. У нас была тема этого часа. Ситуация, когда вы случайно что-то рассказали, и это действительно имело последствия. Деликатная тема. Посмотрим, что вы прислали. Привет, я однажды проговорил с начальнику, что быстро разбираюсь с отчетами. Теперь все, они на мне. Зачем я тогда об этом сказал? Да уж. Надеюсь, повысили зарплату. Еще пишет Игорь. Рассказал друзьям, что умею жарить шашлык. Теперь только я этим и занимаюсь. Ни одни майские без меня не проходят. Слушай, ну зато тебя всегда приглашают. Привет, DFM. Как-то по секрету рассказал о своей зарплате на работе. Об этом нельзя рассказывать вроде как. В итоге переругался с начальником, потому что коллега пожаловался, тоже захотел себе повышение. Он все проболтался, так и ушел с той работы. Теперь все храню в тайне. Еще пишет Света. Ляпнула подруге, что очень люблю комнатные растения. Теперь она мне их постоянно дарит. Честно говоря, не знаю, зачем сказала, но теперь действительно люблю. И еще Артем нам пишет. Как-то назвал свою девушку именем ее подруги. Сначала вроде ничего не было. Потом пошли проверки и долгие доказательства, что у нас с ней ничего не было. И не было так на самом деле. В итоге поверила, надеюсь. И теперь стараюсь называть ее только ее собственным именем. Да уж. Будь добр, делай так и дальше. Что ж, узнаем, кто получит подарок. И в этот раз он достается человеку, который вот рассказал про то, что проговорился о своей зарплате. Мои поздравления, тебе достается наш подарок. Сразу говорю, можешь всем об этом рассказывать. Друзья, я же хочу сказать о том, что у нас очень много таких возможностей выиграть подарки. Так что тоже пытайтесь, и вам рано или поздно однозначно повезет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
10: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
13: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News. D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новое оборудование поступило в галерею «Красный мост» в Вологде. Более 500 проектов реализовано по народной программе в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Новое оборудование поступило в галерею «Красный мост» в Вологде. В галерею современного искусства поступили системы хранения экспонатов, световое, музыкальное и мультимедийное оборудование, а также комплекты аудио- и радиогидов. Всего было закуплено 18 видов разного оборудования. Среди поступления также числится трость и стулья для маломобильных граждан, принтер специального формата А3 для печати буклетов, ноутбуки и музыкальное оборудование. Завершить установку оборудования планируется до 31 августа. На обновление оснащения галереи средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Семья», инициированного президентом России. Более 500 проектов реализовано по народной программе в Вологде. Среди объектов, построенных и благоустроенных за пятилетний период действия программы, находятся дворовые территории и общественные пространства. Инициативы в сфере образования, дорожного хозяйства и здравоохранения. Продолжается активный сбор предложений в народную программу 2.0. На данный момент от жителей Вологодской области получено порядка 1500 инициатив. Свои предложения в новую программу можно внести на сайте естьрезультат.рф. Параллельно с приемом предложений будут проводиться их экспертная оценка и финансовый расчет исполнения. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
4: D-News. Радио DFM. Для лиц

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже жду солнца больше дождя и тоже не люблю долго сидеть в очереди. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 9 июля 2026 года. Это четверг, друзья, между прочим. И сегодня у нас какие праздники можно еще отметить? День земляники, день фантазии и юмора, день веры в единорогов. Также сегодня у нас день тенниса. Теннис большой – это хорошо, из классики. День моды, день сахарного печенья. Еще не кладите все яйца в один омлет. Оказывается, есть и такой праздник. Давид земляничник. Вот, напоминает нам о том, что земляника пошла и уже скоро может пройти. Поэтому, в общем-то, можно еще поискать где-нибудь. Так, какую же тему мы сегодня решили с вами, друзья, обсудить? Ну, вот она звучит так. Какую первую привычку из родительского дома вы убрали, когда начали жить самостоятельно? Вот совсем отказались от нее, например. Я могу первое начать. Во-первых, генеральная уборка по выходным. Так, как будто сейчас Елена Летучая приедет, понимаете, вот до такой степени. И держать лучшую посуду только для гостей. Вот ни в коем случае. Я считаю, что если вы купили эти дорогие тарелки,

0: несколько дней. Мы сейчас готовим только вот на ужин или на обед. Все из-под ножа сразу улетает, и никаких запасов в холодильнике.
1: Ну не что, держит. Друзья, мы надеемся на запас ваших сообщений, которые вы, если хотите получить нашу суперкрутую фирменную кружку DFM, можете присылать куда?
0: В группу Радио DFM ВКонтакте и прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
3: Чек-лист для

0: Поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б. ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, давайте, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас ожидает в 24-й лунный день, по мнению астрологов, что нельзя делать в этот достаточно сильный, кстати, энергетический день. Быть пассивным и ленивым, застой мощной энергии может разрушить вас изнутри, суетиться и размениваться по мелочам, грустить и предаваться унынию. Ни в коем случае нельзя оскорблять жизнеутверждающую силу этого дня. Пускай дела на самотек, стихия требует твердой руки и контроля, избегать физической близости, если к ней тянет душа и тело. Подавление энергии чревато застоем. В том числе, кстати, и ментального уровня. 24-й лунный день, собственно, запрещает нам какие-то моменты. Вот, но есть и те моменты, которые разрешены. И наоборот, даже поощряются. Например, начинать строительство, ремонт или перестановку мебели. Любые действия с материей сегодня успешны. Работать с землей, садом, с огородом. Закладывать фундамент новых больших проектов. Заниматься какими-то, ну, скажем, историями с мелкой моторикой связанными, то есть ручные, вот ручной труд очень хорошо поощряется. Мириться и прощать великодушие сегодня свойственно сильным духом. Укреплять родовые связи, собирать семью за одним столом, но даже если у вас нет такой возможности сегодня, обязательно позвоните своим близким, родственникам, скажите им добрые слова, и это очень поощряется Вселенной сегодня. Также желание в этот период очень хорошо просить, вот, загадывать, ну, то есть утренний там какой-то ритуал. Ну, утро уже закончилось. Вечером можно спать, ложиться вот с этой мыслью, например, о том, чего вы хотите. Как-то формулировать эти желания в этот период особенно продуктивно. Ну и в этот день каждый может стать строителем своей судьбы. Если до этого вы чувствовали слабость, то сегодня можете ощутить прилив живительной мощи. Ну, в общем, используйте этот момент, чтобы заложить фундамент будущих побед.

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какую первую привычку из родительского дома вы убрали, когда стали жить самостоятельно?
0: Тут, конечно, пишут, первым делом перестали гладить, потому что глажка – это просто отвратительная история. Особенно перестали гладить постельное белье и прочее-прочее, потому что утомляет. Если честно. Что еще есть?
1: Ирина пишет. Сразу стала выбрасывать все стеклянные банки из-под разных продуктов. И использованный чайный пакетик в мусор тут же. Никакого повторного использования.
0: Перестала хранить пакеты с пакетами, потому что это занимает огромное количество места. Я поняла, что, в общем-то, без этого совершенно спокойно могу жить. Даже прикупила себе модный шопер. Mm-hmm. Вот, и теперь, как нормальный человек, с авоськой иду в магазин. Еще здесь, значит, понятно, про уборку пишут, что перестала мыть окна самостоятельно. Просто нанимаю человека раз в полгода и делают это за меня. Вообще перестал заправлять кровать. А зачем? Если потом ее снова нужно расправлять. И потом, кстати, я тут где-то прочитала, вообще всегда нам казалось, что нужно заправлять кровать. А потом врачи стали говорить, что это вредно. Потому что если вы заправляете кровать, оказывается, там размножаются пылевые клещи.
1: Там тепло, вот. Уютно, хорошо.
0: Да, и если вы не будете этого делать, здоровее станете. Представляете, как классно, что есть вещи, которые действительно можно не делать, хотя как бы надо. И это еще и круче на самом деле. Вот если бы они сказали, например, нам торт перед сном, это вообще идеально. Будете только здоровее. Это примерно из этой категории, мне кажется. То есть то, что казалось бы невозможным, становится возможным. Еще, в отличие от родителей, я не вешаю сумки на велотренажер, а использую его по назначению. Что до сих пор, кстати, их удивляет, потому что они и скинули мне этот велотренажер, чтобы он у них дома не стоял и не валялся. А я каждый день кручу колеса.
1: Ну, хоть кто-то. Молодец. Покрутить теперь, хотел сказать, диско телефона, хотя уже его давно нет. В общем, потыкайте в кнопочки, наберите наш номер 8 495 956 101 2. У нас впереди игра, называется «Методом тыка».

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
2: Город меняется. Меняются маршруты. Автосалон «Теннет Автоэкспресс» теперь по новому адресу. Комфортные автомобили «Теннет» от официального дилера на Окружном шоссе 30. «Теннет Автоэкспресс». Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
3: В Чанган-центр Вологда на Окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Впервые в Вологде шоу «Каскадеров» с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
1: 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка, проверяем интуицию нашего слушателя. Кто с нами?
1: Роман, город Москва. Роман, привет.
2: Привет, привет.
0: Роман, ну скажите честно, вам тоже надоел дождь уже, да?
2: Да нет, прекрасная погода, не жарко, немного... Немного сыро.
0: Сыровато.
1: Оптимист, Роман,
0: зато
1: молодец.
0: Грибы пойдут, правильно? Вот, во всем надо искать плюсы. Так, ну что, давайте прямо сейчас да или нет, максимально не задумываясь, на старт, внимание, поехали. Правда, что в Андорре бесплатная почтовая связь?
2: Да.
0: Правда, что опоссумы вынашивают детенышей в сумочке?
2: Да.
0: Правда, что в страусином яйце всегда несколько желтков?
2: Нет.
0: Правда, что на одной из купюр Мадагаскара изображена лягушка?
2: Нет.
0: Правда, что Пахмелус – это название греческого курорта с минеральными источниками?
2: Нет.
0: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же получилось. Let's go!
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: Роман. Одна единственная ошибка. Да. Единственная. Как вы думаете, Роман, где? Вот прям даже интересно, интуитивно. Вы почувствовали,
2: что наш...
0: Серьезно?
1: Роман, идите, купите лотерейный билетик, что сегодня.
0: Да, да, вот именно в лягушке вы ошиблись, все остальное было просто четенько. Правда, что в Андорре бесплатная почтовая связь, да. Правда, что опоссумы вынашивают детенышей в сумочке, да. Правда, что в страусином яйце всегда несколько желтков, нет. Правда, что на одной из купюр Мадагаскара изображена лягушка, да. И правда, что Пахмелус – это название греческого курорта с минеральными источниками, это, конечно, нет. Давайте аплодируем.
1: Под аплодисменты вручаем нашу фирменную кружку от Радио ДФМ.
0: И, конечно, самое ценное, что есть у нас, это 10 секунд эфирного времени. На все привет и поздравления.
2: Передаю огромный привет, конечно же, вам, ДФМ, ведущим данной рубрики. Конечно же, это разбудильником на ДФМ. За ними сюда и пришел. Ну и всем нам, кто едет в этой пробке в Москве.

0: реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: обсуждаем сегодня, какую первую привычку из родительского дома вы убрали сразу же, когда начали жить самостоятельно. Стала оставлять в раковине посуду на всю ночь, если не хочется мыть. А раньше никак нельзя было нервничать перед праздниками и портить настроение этим друг другу. Не доедаю, если не хочу. Купить кучу тряпок в рулоне и выкидывать сразу, как надо, да, после использования, а не стирать кучу раз. Ничего не складировать на балконе и под ванной. Я также смотрю, что по субботам у многих уборка была, а теперь время отдыха. Действительно освободилось что-то. Вообще не приглашаю гостей к себе домой. Мой дом — моя крепость. Боятся, приходя домой. Боятся, когда кто-то приходит домой. Ну, видимо. Косячишь, но уже не паришься. Не лить литр масла в еду, убираться, когда хочу, и силы есть, а не за 10 часов до Нового года. Закрывать дверь, когда... Ну, в общем, теперь человек делает все свои дела с открытой дверью. Видимо, пока еще живет один, без жены. И что еще?
1: Я убрал привычку ходить на цыпочках, когда кто-то спит. Раньше был запрет. Если папочка уснул, то все ведут себя тихо. Перестал застилать кровать сразу после пробуждения. Это очень популярный сегодня ответ. И отказался от привычки экономить на мелочах в ущерб себе.
0: Если не хочу есть суп, например, есть не буду. Вообще даже покупать не буду, уж тем более варить. А в детстве считалось, что если ты раз в сутки суп не поел, то все, как будто бы уже зависимость от гарнира. Гарнир теперь не ем вообще. Значит, гладить утюгом все подряд, от трусов до постельного белья, сегодня популярный самый ответ. На самом деле, очень многие отказались ходить всегда в тапочках. Принципиально долгое время не покупала тапки, когда съехала от родителей. Меняла носки, если надо. Почему дома вообще обязательно нужно ходить в тапках? Спрашивает нас Оленька.
1: Чего себе, какой вопрос? Вдруг неожиданно.
0: Ну, я, если честно, тоже в тапках не хожу.
1: Уже сегодня.
0: Ты тоже в тапках?
1: Я в тапках всегда.
0: А я вообще никогда. Вот я не люблю тапки. Когда прихожу в гости, например, мне предлагают тапки, я, ну, не понимаю, зачем мне это надо. Ну, вот искренне не люблю.
1: Ну, это, наверное, действительно какая-то привычка. Причем у меня такие тапки, в которых некоторые на улице ходят. Такие вот прям кожаные, с массивной подошвой.
0: Ну, понятно. Я вот, мне предлагают все время такие, знаешь, которые забрали из,
1: да, из отелей,
0: гостишек. Вот. Ну, вот это вот, знаете, белые тапки, ну, вот это вот, не знаю, такое себе. Никаких не коплю банок из-под кофе, пасты, воды. Не люблю самостоятельно пельмени. Старые вещи сразу на выброс. Потому что складировать на особый случай — это можно так, извините меня, да. Вещи потом тебя вытесняют. Как раз наоборот, не так, как вот многие говорят, я стала приглашать гостей. У родителей это было не принято. Вообще, в принципе, не любили, когда приходили гости, а я это делать обожаю. Наверное, потому что в детстве этого и не было, поэтому сейчас наверстываю. Кстати, по поводу раковины и грязной посуды. Такое ощущение, что все расслабились по этому вопросу.
1: Наконец-то, когда съехали.
0: Да, ни в коем случае не готовлю никаких компотов. Компоты. Вот это вот все, закрутки, все сразу до свидания. Закрываю все двери во всех комнатах всегда. Могу не выключать свет, если не хочу. И никто не скажет, а что за свет платить? Кто будет?
1: Вот я и буду.
0: Ну, потому что, видимо, сам человек платит, сам, собственно, и включает везде. Любит иллюминацию. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное, присоединяйтесь к нашему движению. Все самое интересное здесь.

0: эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
0: DFM. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская 31, офис 414.
6: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: ООО «Стройландия.ру». 460961. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-3961.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
10: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: многие этим летом махнут на море рукой. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погос.
0: Напоминаем, друзья, обсуждаем сегодня тему.
1: Какую привычку из родительского дома вы убрали вот прям сразу, как только стали жить отдельно?
0: Многие, конечно, тут вспоминают о том, что нужно было готовить, нужно было убираться, а это все совершенно никому не интересно. Вот, например, валяться весь день в кровати без чувства вины. Вот это я теперь могу, а раньше категорически нет. Перестала есть все с хлебом. Вытираю лицо только бумажными полотенцами. Стираю, даже когда в машинке всего 3 футболки, а не собираю полную стирку, чтобы ее, наконец, включить. Не делаю суп с зажаркой, потому что это вредно, а мама считала, что без этого невкусно. И мою холодильник, когда душа пожелает. А не когда, даже если он будет вонять, все равно не мою. Вот так, представляете, как?
1: Обленились, что такое?
0: Абсолютно. Ни в коем случае не доедаю ничего, если вдруг не хочу. А раньше вроде как надо было входить в общество чистых тарелок. О, боже мой, общество чистых тарелок. Это что-то из садика, по-моему, такое. Зашиваю одежду, когда мне нужно, а не когда, собственно, необходимо. То есть, если не нужно зашивать, я просто выкину и все. Так, еще что?
1: Яна перестала ходить дома в старой одежде. Дома тоже нужно выглядеть прилично. Яночка, молодец, молодец. А вот, кстати, Ангелина перестала праздновать Новый год. Не люблю этот праздник, пишет она. Не понимаю, особенно всю эту суету, аж начиная с ноября.
0: Вот тут тоже говорят, не глажу сразу, когда наберется глажка. Просто запихиваю все в шкаф, и перед выходом, если вдруг дойду до этой вещи, тогда, ну ладно, хорошо, поглажу.
1: А вот эти, если даже сложить аккуратненько, то можно и не гладить. Ну, это такая мужская точка зрения.
0: Начала мыть сковородку сразу после приготовления еды. Просто в родительском доме было принято еще положить ее в духовку, и чтобы она там постояла несколько дней.
1: Правильно, залить, конечно.
0: Все немножко по-другому.
1: Пускай само отойдет.
0: Так, еще. Точно совершенно никогда больше не буду выбивать ковер. Потому что ковра уже такого нет, чтобы на стене висел, а тот, который под ногами, пылесосится ежедневно моющим пылесосом. И вот, кстати, некоторые тут вообще отказались от ковров. Ты представляешь?
1: Принцип.
0: Совершенно. Вообще не нужны, говорят, нет, не хотим.
1: Это же скрепа наша, можно сказать.
0: Мне кажется, да, это такой

0: закупаться.
1: Вот это ненормально. Что значит, 10 магазины работают, прогуляться необходимо, потому что ты и так уже сел, поел, куда-то надо ходить. Хотя бы в магаз выйти.
0: Хотя бы за продукт.
1: Ну, то есть это хоть какое-то развлечение, понимаешь, если вдруг других не придумано. Ну, то есть можно сходить на горку и в магазин. Вот мне кажется, это хорошо. Перестала выключать душ, когда моюсь. Больше не экономлю так фанатично воду. Ненавижу носить тапки. Вот, кстати, согласна с тем, кто писал до этого, просто воротит от этой обуви. Так, ну что, друзья. А, кстати, вот мне еще понравилось. Есть только на кухне. В постели теперь ем практически все. Пишет нам Елена. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, а в ближайшее время расскажем, что же нас ожидает в следующие лунные сутки, по мнению астрологов. On DFM.

0: пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Джили и на сайте jili-motors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу следующего лунного дня. Если сегодня у нас лунный день 24-й, то в 23:44 стартует 25-й лунный день и будет с нами уже следующие лунные сутки. Об этом мы поговорим. Пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не так щедра на энергию, жизнь перестает быть ключом. Люди становятся ленивыми и апатичными. Но не стоит погружаться в депрессию. Уделите время духовному развитию, умственной деятельности. Подведите итоги прошедшего месяца, развивайте в себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. В любом случае, лучше оставаться одному. Начинать новые дела нельзя. При всем желании на них может не хватить просто сил. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Необходимо быть осторожным, внимательным, медлительным. Присматривайтесь, прислушивайтесь к окружающему миру. Он может подавать вам важные знаки. Не самый благоприятный день для общения, даже дружеского. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не приносит ожиданий результатов. Взаимоотношения между супругами или влюбленными могут обостряться, поэтому не стоит заводить какие-то серьезные разговоры о будущем и так далее. Окружающие в этот период сосредоточены на созерцании, на своем внутреннем мире, и по этой причине лучше все-таки как-то так дистанцироваться. По поводу работы, подыщите себе такое занятие, которое требует сосредоточенности и усидчивости. Новые проекты начинать нельзя. Займитесь завершением старых. Вот такие дела.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: все-таки хочется быть полезными аудитории. Поэтому сегодня, друзья, мы нашли лайфхаки, как правильно выбрать арбуз. Некоторые скажут, что рановато еще. Но на самом деле есть регионы, где арбузы уже поспели. Поэтому они попадаются в магазинах. И, соответственно, как правильно выбрать арбуз, сладкий и спелый, мы вам решили уже рассказать. Во-первых, действительно, нужно покупать арбуз в правильное время года. Самые классные арбузы где-то в середине августа по сентябрь, но, в принципе, и сейчас уже кое-где они действительно вызревают. Значит, присмотритесь к состоянию корки. На ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Корка у хорошего арбуза будет жесткой, глянцевой, а окрас ярким. Найдите арбуз с желтым пятном. Желтый пигмент образуется на том боку, на котором арбуз лежал на бахче. Вот. И бочок не должен быть слишком светлым и вовсе зеленоватым. Арбуз окажется наверняка недоспелым, если вот этот вот бочок не такой яркий, не такой желтый. Поэтому следите за ним. Постучите по арбузу. Вот я знаю, многие люди, они берут, прикладывают чего-то там к уху, начинают стучать, но вообще понятия не имеют, как на самом деле должен звучать арбуз. Арбуз должен быть очень звонким. Знаете, внутри должен как барабан такой, прям звонкий-звонкий. Это говорит о сочности мякоти. И, кроме того, если взять плод при постукивании в другую руку, должна быть какая-то вибрация. Там еще вибрация. Еще говорят, можно его так немножко прижать, он там трещать должен. Ну, то есть все. Главное, понимаете, вот когда вы будете его сжимать, чтобы он не треснул. Потому что если он треснет, то его брать тоже нельзя.
1: А то будет понятно, спел он или нет.
0: Да. Не обращайте внимания на хвостик арбуза. Довольно необычный совет, ведь многие считают, что сухой хвостик является показателем спелости. Но на самом деле это не так. У свежесорванных спелых плодов хвостик бывает как подсушенным, так и зеленым. Высохнуть он может во время транспортировки на дальнее расстояние или пока лежит на прилавке. Так что вот сухой хвостик — это вообще не показатель. Показатель — это звук и треск. Вот поэтому, друзья, наступит, совсем скоро уже, я верю, наступит время, когда мы будем слушать музыку арбуза. Вот, ну а пока будем слушать и музыку, и играть в ближайшее время.
1: Да, будем слушать ваши голоса, если вы дозвонитесь по телефону 8 495 956 112. Впереди игра «Есть контакт».

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Мам, мне было не страшно.
12: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. С заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 70 03 06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Ищешь стабильность?

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, будем сейчас играть «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все получится, отдадим подарки. А кто здесь?
2: Дмитрий из Нижнего Новгорода. Дмитрий, привет.
3: Привет, привет.
2: Да, Дмитрий будет объяснять слова для Игоря из Чебоксар.
3: Да, Дима, привет, Дима, привет.
1: Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать. И, конечно же, прямо сейчас мы дадим вам минуту времени. Если все получится, тогда ваши суперстильные классные кружки DFM. Ну а если не получится, просто приветики можно будет передать. На старт, внимание, погнали.
3: Игорь, смотри, плавки для женщины. Как по-другому называются? Вверх и низ, красивые такие на пляже.
1: Есть.
3: Используется для ловли мышей дома, что?
4: Мышеловка.
3: А еще, мышеловка, может быть, мышеловка, а еще что есть? Может быть, мух чем обычно ловят?
1: Все, стоп.
4: Все.
2: К сожалению, было сказано однокоренное слово.
1: Следующее.
3: Используют для травы, вот, чтобы ее убрать.
4: Что убрать?
3: Ну вот траву. Что делают с ней, с травой? Чем?
4: Коса.
3: Чем убирают траву? Вот.
4: Триммер, коса, бензокоса, бензокосилка. Коса.
1: Вот. Почему же она бензокосилка, я не понимаю. Как же так?
4: Бензопила.
1: Траву бензопилой, да, это здорово, конечно, но, увы, ребят, не получилось. Ну, в следующий раз наверняка сложится. Слова были такие: газонокосила, купальник, с этим словом вы справились, и ловушка. Но, увы.
2: Аплодисменты в любом случае вам достаются от нас, ну и, конечно же, 10 секунд, нам все привет, поздравления. Дмитрий, начинаем с тебя.
3: Привет всем, кто узнал, Нижнего Новгорода, привет, спасибо, Юля, за возможность, и уж извините, что не получил.
2: Игорь?
4: Да, ну, привет Чебоксарам, всем, кто меня узнал, всем прекрасного лета.
1: Ура!
0: Есть контакт.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Мы называем школьным мелом то, что по большей части состоит из гипса. Алоэ способен прожить без воды 7 лет. Орлы – безумно сильные птицы. Они способны поднять ввысь оленя весом 2,2 килограмма. Золото в чистом... олень 2,2 килограмма. Это какой-то маленький олень, олененок. Да, что это такое? Золото в чистом виде, без примесей, настолько мягкое, что его можно мять руками. Коровы, которых называют по кличке, дают на 258 литров молока в год больше, чем те, которых никак не зовут. Человеческий глаз печатный текст читает на 20% быстрее, чем электронный. Также помидоры, когда только завезли в Европу, люди считали ядовитыми и использовали только для украшения блюд. Суровые викинги брали с собой плавание своих котов, ну, видимо, для того, чтобы все-таки избавляться от мышей и крыс. В Сингапуре запрещено жевать жвачку. Вот. Но это известная история, потому что вот как-то там она под запретом. При сушке фрукты теряют около 30-50% своих витаминов и антиоксидантов. И еще у нас тут, значит, говорят о том, что в Японии популярны автоматы, которые выдают номера телефонов случайных девушек. Ну, видимо, они все-таки оставляют там телефоны. Вот, и тебе как-то что-то выдают. А мандарины замедляют наше старение. Поэтому, если хотите быть вечно молодыми, обязательно прикупите себе килограммчик мандаринок. Ну, и мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой.

0: On DFM. А мы сегодня обсуждали тему.
1: Какую привычку из родительского дома вы убрали сразу, как только переехали?
0: Стараюсь принимать все привычки из родительского дома. Там всегда было чисто, наготовлено, вкусно пахло, везде порядок. Всегда все делалось в любви и согласии. Хочу, чтобы и у меня было так же. Отмечать что-то дома перестали. Есть кафе, антикафе, парки и так далее. Домой тащить толпу людей, чтобы думать, куда кого посадить, а потом мыть гору посуды. Спасибо, нет. Покупать еду, которая нравится, а не которая типа полезная. Каши в топку полетели сразу. Туда же творог с молочком. Все это вот нет, спасибо. В холодильнике больше никакой лактозы. Перестал доедать невкусную еду. Если что-то не нравится, просто сразу выкидываю и все. А вот история из серии «Купил и надо обязательно доесть» – нет. Подрываться с кровати, дивана, если кто-то заходит в комнату. Теперь этого в жизни нет. Да. Навешивать тряпки разноцветные по кухне. Делать тряпки из старых вещей. Использовать вместо контейнеров какие-то непонятные банки. Все это брррр. Выключать постоянно везде свет. Вот такое тоже. Если дарят коробки и конфеты, я сразу открываю их детям своим и никогда не откладываю, чтобы кому-то передарить. Такое тоже было. Я просто приглашаю домработницу раз в неделю и больше вот так уже не упарываюсь
1: по уборке.
0: Так, что еще?
1: Татьяна перестала оставлять всякие мелочи, типа кусочек провода, лампочку, ленточку от подарков или упаковку от цветов, старый контейнер и прочее. Больше никаких, а вдруг пригодится. Вот я убрал привычку включать телевизор с утра и держать его фоном весь день. Это Николай написал.
0: Не готовлю завтраки. Ненавижу вообще завтракать. А слава богу, что это теперь не моя история. Вот кофе пить с утреца, это да. Мама не разрешала днем лежать на кровати, только диван. И вот я теперь валяюсь на кровати сколько хочу в любое время. Готовлю на 1-2 приема еды, а не на неделю вперед. Это тоже сегодня популярная история. И пользуюсь всеми вещами, которые есть в доме, а не потом, когда-нибудь. И уж тем более ничего не храню для гостей. Складирование ненужных вещей. Выбрасываю сразу все нафиг. Живу в минимализме и очень даже хорошо все у меня. Давайте прямо сейчас выберем, кто же у нас победитель.
1: Так, давайте. Мы сегодня решили отдать себе подарок Яне. Все два часа была она с нами вот в Максе, писала свои сообщения. Одно из ее сообщений было таким: перестала ходить дома в старой одежде, дома тоже нужно выглядеть прилично.
0: Ну, давайте поаплодируем.
1: Да, у вас не то, что приличная, просто такая восхитительная кружка будет стоять на обеденном столе от Радио ДФМ. Мы вас поздравляем.
0: А мы вот Данилу-то не зачитали, а вот, кстати, тоже жиза. Ремонт делать не обязательно самому, а можно вызвать просто специалистов, и пусть они сделают. Это касается абсолютно всего, и сантехники, и прочего. Ну, уже все, уже подарок мы отдали. Угу. И, конечно, друзья, желаем, чтобы сегодняшний вечер у вас прошел максимально круто, и именно так, как вы этого хотите. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
4: ООО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
5: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто», ИП «Царева», ГБ.
6: ОГРН ИП 324-350-00-043-00.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде проходит приемка детских садов. Город детства сменил одну из локаций в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде проходит приемка детских садов. С 25 июня в областной столице специальная комиссия проводит проверку готовности школы детских садов к новому учебному году. Члены комиссии проверяют готовность зданий, документацию, состояние учреждений, текущий ремонт, материально-техническую базу, укомплектованность кадрами и другие моменты. Всего необходимо осмотреть 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования в областной столице. На сегодняшний день половина школ приняты, по остальным проверки продолжаются. Общая приемка продлится до 9 августа. Город детства сменил одну из локаций в Вологде. С 8 июля в связи с благоустройством, которое стартовало на площади Федулова, площадка города детства перенесена на другую локацию. Площадка переехала во двор на Ленинградской 87. Во дворе несколько лет назад в рамках программы «Народный бюджет ТОС» была построена детская площадка. Данная территория подходит для проведения на ней мероприятий города детства. Всего в июле в рамках городского проекта «Город детства» работает 30 игровых площадок в разных районах Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12.

0: Would you go to bed with me?
1: Радио DFM. В Москве 20 часов.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
3: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
2: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
4: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «Хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Ширли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
2: Да.
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
0: РДС Open. Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
14: Right now.
0: А теперь тусовка
14: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акций в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Алифабан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good The Man.
0: Первое место.
3: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что? Уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
15: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
16: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

FM. Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Включи тусовку.